Ну, вдруг кто-то из вас прям ждал знак. Получайте знак. Группа «Европа» и их обратный отсчет. Ну, то есть, как будто бы тот самый знак, который вы долго ждали, прям вот сейчас появился, и нужно с этим что-то делать. Делаем с этим что-то под музыку Ретро FM. Через пару минут Бонни Тайлер, Юрий Антонов и доктор Албан. 3:18 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

это Бонни Тайлер, которая ищет этих самых героев, которые ее сопроводят прям до конца ночи. Но это прям к нам. Это мы же эти самые герои, которые могут запросто сопроводить под музыку. Red FM, естественно, сопровождаем всех, кому нужно. Кино Казинс и Адриана Челентано, и группа Кино через 3 минуты. 3:35 в Москве.

Тина Казинс за мир, да, за любовь. И, собственно говоря, мы тоже за это. Ну, и я напоминаю, что в 4.00 утренний экспресс на Ретро-ФМ двинет вперед под любимую музыку. Так что готовимся. 3.49 сейчас в Москве, буквально через пару минут. Blue System и Виа Самоцветы. Ну, а утренний экспресс уже практически ждет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00 в столице. Утренний экспресс на Ретро FM мчит навстречу новому дню, но это прямо противоположно тому, куда мчит Крис Ри обычно.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Вперед в новый день.

0: Мне тут подсказывают, что можно гадать по облакам в реке. Но нет, мы не пойдем по этому сомнительному пути. Мы по старинке, знаете. Все по звездам, все по звездам. 4.05 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план «Б». Козероги, найдите

0: Время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения. Всем желаю лучших решений, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Вася Райан, как обычно, предлагает задержаться на ночку до полной сатисфакции, так сказать. Ну, считай, что задержались уже и дождались утреннего. Утренний экспресс на Ретро FM для вас. Меня зовут Илья Глебов. Я, получается, вагоновожатый. Мы двигаемся навстречу новому дню под любимую музыку. Через пару минут Милен Фармер и группа Любэ. 4:20 в Москве.

0: Миллион Фармер, как всегда, против контрафакта. Ну, а мы сейчас прямо к самому настоящему, к самому четкому, ну, к календарю. Тут ничего, собственно говоря, не поспоришь. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 7 октября 2026 года. На календаре среда, день рождения. Сегодня отмечает российский государственный политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин. Он награжден рядом российских и зарубежных наград, является почетным гражданином нескольких городов, почетным доктором нескольких зарубежных университетов и лауреатом нескольких премий. Также день рождения сегодня отмечает американская певица, автор песен и актриса Тони Брэкстон. Она является одной из самых успешных исполнительниц 90-х годов. Ее песня «Unbreak My Heart» покорила миллионы сердец. Тони Брэкстон – обладательница 7 премий Грэмми и других престижных музыкальных наград. В этот день, в 1971 году, в Америке был выпущен первый сингл Майкла Джексона. Песня называлась «Got to be there», и будущему королю поп-музыки тогда было 13 лет. К концу года композиция попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского. Напомню, это 1971. Сегодня день рождения копировальной бумаги, или, как все мы ее нежно когда-то называли, копирка. Именно 7 октября в 1808 ее запатентовал англичанин Ральф Веджвуд. Это была тонкая бумага, предназначенная для получения копии документа при письме или рисовании с нанесенным на одну из сторон красящим слоем. Поначалу это была просто сажа. Сегодня отмечается профессиональный праздник в системе МВД России – День образования штабных подразделений. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по поступающей информации об уровне преступности и результатах борьбы с ней. Дата празднования выбрана не случайно – 7 октября. В 1918 году при Главном управлении милиции были сформированы инструкторские и информационные отделы. Так что с праздником, профессионалы!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Есть у меня подозрение, что некоторые слои населения не очень понимают, что такое подорожник и как им пользоваться. Мне кажется, что те слои населения, которые точно знают, как пользоваться подорожником, прямо сейчас должны объяснить тем слоям населения, которые не понимают, что такое подорожник, как им пользоваться. Но это важно, мне кажется, вообще в первую очередь. 4:35 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Двигаемся.

0: лишь расстояние, наша встреча награда, ты рядом опять.
1: Отмечали до радости лететь и лететь на утреннем экспрессе на Ретро ФМ. Тут уж, точнее, попадания не найдете, дорогие друзья. 4:48 в столице, через пару минут Рики и Повери, Демис Русос. На Ретро ФМ меня зовут Илья Глебов, мы с вами мчим.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

5.00 в столице, это утренний экспресс на Ретро-ФМ, или как говорит Сандра, хай, хай, хай.

0: бухту Тимбукту заходить не будем прямо сейчас, потому что там корова-у, есть такие опасения. А мы совершенно безопасно на звезды будем любоваться. 5.07 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, меня зовут Илья Глебов.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои вот эти вот действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях настоящих. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план «Б». Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе с ними легче справиться и найти лучшие решения. Всем лучших решений желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Самое время для утреннего позитива, он же тостер. Итак, прямо сейчас вы пишете все свои позитивные сообщения в наш официальный канал в Максе. Там есть специальный пост. Вот под ним прям пишите сообщение. Все то позитивное, что с вами случилось, или что вы планируете, например, сегодня, я все сообщения постараюсь прочитать. И самое-присамое позитивное сообщение будет награждено нашим супертостером. Пожалуйста, я жду ваших сообщений. 5:19 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Позитивного ждем.
0: Позитив.
1: На

0: Так, ну кто кому что сказал, сейчас не будем выяснять, потому что не время. 5:30 в столице, самое время посмотреть в ежедневник. Это важнее, мне кажется. Утренний экспресс на Радио ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Смотрим.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Радио ФМ.
0: Итак, среда, 7 октября 2026 года. День рождения сегодня отмечает британская певица. Автор песен Сэм Браун. Всем нам она известна по суперхиту «Стоп», который входит в список самых продаваемых синглов в Великобритании. Саманта Браун — одна из немногих певиц, пренебрегших славой и медийностью своей в пользу чистого творчества. Будучи уже мега популярной, она работала бэк-вокалисткой и сотрудничала с группами Deep Purple, Pink Floyd и Джорджем Харрисоном. А еще день рождения сегодня отмечают государственный политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин, американская певица, автор песен и актриса Тони Брэкстон, гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Людмила Турищева, певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» Анастасия Стоцкая, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России Максим Траньков, футбольный вратарь, телеведущий, бизнесмен Руслан Нигматуллин. Поздравляем! 7 октября в 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны. Во время 40-минутного сеанса фотографирования аппарат сделал первые фотоснимки обратной стороны Луны и передал изображение на Землю. Сегодня отмечается Всемирный день хлопка, праздник, который напоминает о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. В странах Азии и Западной Африки хлопок называют белым золотом. Из хлопка делают одежду, постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль, все то, что мы регулярно используем в повседневной жизни. Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Павел, Сергей, Степан. Всех поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Modern Talking совершенно точно предлагают к докторам не обращаться. Ну, собственно говоря, чего обращаться к докторам, если у нас есть просто задача двигаться вперед. Мы как-то сами справляемся под любимую музыку на Radar FM. Через пару минут Ace of Base, Bad Boys Blue, Александр Серов, Утренний Экспресс на Radar FM. Мчимся!

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 5.48 в столице. Напоминаю, что такое утренний позитив на Ретро-ФМ. Это значит утренний экспресс на Ретро-ФМ. Чит вперед. Меня зовут Илья Глебов. И я жду ваших позитивных новостей. Вы пишете в наш официальный канал в Максе. Там есть специальный пост, под которым вы пишете свои...

0: позитивное замечание, сообщение, что у вас хорошего случилось. Я все это дело зачитываю. И самый, что ни на есть, позитивный момент будет премирован нашим позитивным тостером. В конце концов, всем доброе утро. Наконец-то взяла себя в руки, занялась спортом. Это не я, это пишет человек. И отказалась от вредных привычек. Выдержала уже 3 занятия. Останавливаться не намерена. Спасибо любимому РТРФМ. Очень приятно просыпаться и пританцовывать под любимые песни. Ирина из Ангарска. Ирина, физкульт, категорически вам привет. Доброе утречко, РТРФМ. Мы с мужем завтракаем и вас слушаем. У нас сегодня самый большой позитив нашему внуку годик. Он у нас первый, пока единственный. Очень его любим. Хочется всем пожелать хорошего дня и море позитива. Ксения из Севастополя. Здравствуйте, Илья и РТРФМ. Хотел бы поздравить Марка, сына моей любимой Кариночки, с 5-летием. Он у него был в пятницу 2 октября. Также хотел бы поздравить своего классного руководителя Кабакову Ирину Викторовну с прошедшим днем учителя. Я вас по-прежнему вспоминаю с теплотой. Это Евгений написал из Москвы. А вы пишите мне в Макс. Я все прочитаю. И кое-кто получит тостер.
1: Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну, месяц по календарю разлуки, может быть, и не было. А что сегодня в календаре там значится? Сейчас мы быстренько проверим. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои вот эти вот действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш

0: порыв, чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, просто имейте план «Б». Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры, прогулка, дом, спокойное занятие какое-то. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность, сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения. Всем я желаю лучших решений на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: FM.
1: 6.19 в столице, утренний экспресс вовсю мчит. Меня зовут Илья Глебов, и у нас утренний позитив, ваши позитивные сообщения. Ну, должен вам сказать, что у нас тут люди делом, некоторые все-таки занимаются. Всем большой привет от Сузунской школы искусств. Мы тут рисуем и лепим. Привет от Насти и Вари. Мы сейчас рисуем красками вазу с цветами цинии. Ну, это же прям прекрасно. Я считаю, что прям вот... чтобы вы прямо сейчас окунули, что называется, кисть в краски. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Алтайский край на связи. У нас уборочная компания. Машу лопатой и слушаю Ретро-ФМ. Наталья. Наталья, вот это вот я понимаю, это по-нашему. Доброе утро из Красноярска. Сегодня день рождения у моей подруги детства Ирины Мухлыгиной. Мы дружим с пеленок. Наши родители и бабушки были соседями. Я часто ревновала Иринку к своему братику и называла ее Ирка Сережкина. Жениться, наверное, так. Море позитива и добрых событий тебе, родная. Марина, я вас поздравляю, Ирина, с тем, что у вас есть такая с пеленок подруга Марина. Пишите, пожалуйста, ваши позитивные новости в наш официальный Макс канал. Там есть специальный пост, который называется «Позитив». Вот под ним прям все и пишите. Я зачитаю.
2: Позитив.
0: На Ретро-ФМ.

0: Кокер предлагает сбросить себя оковы. Конечно, с утра пораньше хочется сбросить себя вообще любые оковы. Я предлагаю как-то так вот переключить внимание. 6:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, и переключаем внимание.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре среда, 3 октября 2026-го. День рождения сегодня отмечает российский государственный политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин. Он награжден рядом российских и зарубежных наград, является почетным гражданином нескольких городов, почетным доктором нескольких зарубежных университетов и лауреатом нескольких премий. В этот день, в 1950 году, родился Владимир Молчанов, диктор, телерадиоведущий, один из самых известных отечественных журналистов. Впервые появился на экране в марте 1987 года и сразу завоевал доверие и любовь зрителей. Он был автором и ведущим сверхпопулярной телепрограммы «До и после полуночи». Также он вел программы «90 минут», «120 минут», «Время», «Помню», «Люблю» и «Дольше века», «Частная жизнь» и другие. В этот день, в 1971 году, в Америке был выпущен первый сингл Майкла Джексона. Песня называлась «Got to be there», а будущему королю поп-музыки тогда было 13 лет. К концу года композиция попадает в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего, 1972 года, окажется в первой десятке британского. Сегодня день рождения копировальной бумаги, или как мы ее когда-то называли, копирки. Именно 7 октября в 1808 году ее запатентовал англичанин Ральф Веджвуд. Это была тонкая бумага, предназначенная для получения копии документа при письме или рисовании с нанесенным на одну из сторон красящим слоем. Поначалу это была просто сажа. А еще сегодня отмечается День вежливых людей, Всемирный день карате, День воспоминания про теплые вещи, День прощения и счастья, День ванны, День кренделя в шоколаде и День кофе-фраппе. Ну, так что заносите, пожалуйста, теплые вещи, кофе-фраппе с крендельком. Начинаем новый денек.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Ну, собственно, есть варианты такого утреннего времяпрепровождения. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ну, вместо утренней зарядки. Такое тоже возможно. 6.35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Starship, Backstreet Boys. И это утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что надо прочитать все, что вы мне здесь позитивного написали. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Меня зовут Наталья, я из Раменского подмосковного. Каждое утро танцую под Ретро-ФМ в душе. Встаю ради этого.

0: на 15 минут пораньше специально. Обожаю, когда вы ставите ламбаду. А сегодня это случилось. Наполнилась энергией и позитивом. Значит, сегодня все удастся и день будет успешным. От души желаю всем радости и позитива. Танцуйте, Наташа, аккуратнее с танцами в душе. Привет, любимое радио. Всем доброе утро. А мы на этой неделе переезжаем в новый дом после 4 лет стройки. Было тяжело, но когда слушаешь Ретро-ФМ, отвлекаешься от рутины. Всем добра, так держать, Виктор. Виктор, я вас поздравляю с переездом. Так, ну, я думаю, что в Сузунской школе искусств есть все для рисования и лепки, а вот для чая попить теперь у вас, друзья, будет тостер. Получайте, Варя, Настя и ваша учительница. Я вас поздравляю. 6:50 в столице. Дальше на Ретро-ФМ через пару минут Мадонна и Джо Дассен. Ну а ровно в 7, как всегда, Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.
1: Позитив.
2: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну, конечно же, они у него есть. Новости у Вадима Ривмана свеженькие, только что подготовил. Доброе утро.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подземный толчок произошел в 12:30 по камчатскому времени. Это 3:30 ночи по Москве. Жители Петропавловска ощутили землетрясение интенсивностью до 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась. Перед этим добавлю, два землетрясения магнитудой 6,1 и 4,6 произошли в Тихом океане возле Курильских островов. В проекте постановления правительства определен размер оплаты за прием и доставку заявлений на госуслуги через отделение Почты России и многофункциональные центры. Стоимость составит не больше 5000 рублей за услугу. В документе говорится, что полученные средства планируют направлять на оплату труда сотрудников Почты России и МФЦ, а также на другие расходы, связанные с их деятельностью. Постановление правительства может вступить в силу с 1 марта следующего года. Лидер КНДР поздравил президента России с днем рождения. Ким Чен Ын заверил Владимира Путина в неизменной поддержке России и подтвердил курс на дальнейшее развитие союзнических отношений с Москвой. А об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения президента России. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что 7 октября Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров, в том числе приуроченных к своему дню рождения, и что многие мировые лидеры, в том числе Си Цзиньпин, уже направили президенту письменные поздравления. Пресс-секретарь президента Песков сообщал, что для Путина главное в день рождения – это поздравления от близких. Прощальная игра Лионеля Месси за сборную Аргентины закончилась победой его команды. Аргентина одержала победу над командой Бенина со счетом 3-0. Лионель Месси реализовал пенальти на 71-й минуте встречи и отдал две голевые передачи. Ранее объявивший о завершении карьеры, Лионель Месси таким образом забил свой 126-й гол в прощальном матче. Перед началом матча на улице Буэнос-Айреса вышли сотни болельщиков, чтобы поддержать Месси и поблагодарить его за все, что он сделал для национальной сборной. Напомню, Лионель Месси – восьмикратный обладатель золотого мяча. 31 августа он объявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины. Нападающий с 2005 года выступал за сборную страны, став вместе с ней чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Еще назову курсы валют. Доллар – 85 рублей 71 копейка. Евро – 96,03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
0: Минута восьмого, столица. Добрейшего утра всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина уже подготовили для вас нейрохит. Ну как мы, там, конечно, искусственный интеллект в основном создавал, ну, а мы просто такая. Не запрещали.
2: Зато мы подготовили тему, ребят. Как всегда, классно, интересно. Я какая, не скажу, интригу повешу. Вот, ну, через несколько минут к этому вернемся.
0: Ну а сейчас о хитах, о них, любименьких Silent Circle на Retro FM. С них начнем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня 7 октября, среда. Разберемся. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Так, Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие.
2: Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительным.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшее решение.
2: 7, 0, 7 и 0, 7. Загадайте желание, обязательно сбудется.

0: Между тем.
1: На столичных 7.13, всем бодрейшего утра, хорошего настроения в среду с утра пораньше. Я надеюсь, что уже все достаточно проснулись.
2: И проснулись, потянулись, так сказать.
1: Присоединяться к нам в этом рифма приключений, потому что сегодня день случайных приступов поэзии.
2: Да,
1: ребят, вот такой необычный, ну неофициальный, конечно, праздник, когда люди, ну скажем так, внезапно начинают говорить, думать или писать стихами. Когда он и она просто вели эфир, а потом он и она вдруг лишают сна.
2: Конечно же. 100%. Это мы вообще любим. Вот я уже придумала свое.
1: Ну как любим?
2: Ну так. Ну можно же по-другому.
1: Конечно.
2: Вот, например, среда. Это по моей жизни, потому что понедельник, вторник у меня тренировки, поэтому среда, скажу я спорту нет, а круассану да. Но правда скажу честно, я и во вторник сказала.
1: Ну да, да,
2: булки, да.
1: Да.
2: Это не в ритму.
1: Да, зачастила.
2: Это признание просто было.
1: Если бодр, смел и сыт, дозвонись к нам, нейрохит. Ну, пожалуйста.
2: Как отвратительно,
1: надо
2: спасибо.
1: Говорить еще. Ать, да с круассаном было не лучше.
2: Не ать, а оп, как, ну вот так вот. Еще
1: ну,
2: обязательно
1: как бы,
2: ручку
1: после
2: делать.
1: После получки.
2: В общем, ребята, ну что, будем, ну а что делать? Будем праздновать этот великолепный праздник вместе. Вот что хотите сегодня? Может быть, знаете, какие-то двустишие? Пишите нам коротенькие. Только, пожалуйста, не используйте нейронку. Нам не нужны огромные стихи. Просто давайте поприкалываемся
1: вообще,
2: сегодня.
1: Вообще, с точки зрения объемов, да, очень долгие мы вряд ли успеем зачитывать, потому что все-таки время эфира ограничено, поэтому 2-4 строчки, я думаю, будет достаточно лаконично.
2: О наболевшем, о приколах, о том, что вас окружает, о чем угодно. Угодно вообще. Пишите во все наши соцсети, а мы все это прочитаем с удовольствием.

0: часах 7.17. Добрейшего утра всем.
1: Здрасте. Вот есть победители по жизни, а есть заместители по жизни. В Китае. Короче, набирает популярность такая услуга. Называется «Заместитель по жизни». Но это на самом деле просто помощник для решения каких-то рутинных задач, который
0: муж
1: за это
0: на час,
1: получает...
0: заместитель на час, видимо, появился,
1: ну, типа
0: да?
1: Ну, того, да. Вот, значит, нормальные денежки платят. Ну и, собственно, там есть специалисты, которые могут ходить за покупками, носить передачи в больничку, ссориться с людьми от твоего имени. Мне кажется, мы обсуждали, что у нас на известном маркетплейсе есть вот такая вот тоже задачка. Вот, зависит от региона, от сложности поручения. Прикинь, если развестись нужно. Ну, там, наверное, вообще солидная сумма какая-то. Вот, занимается отдельная категория экспертов участием в конфликтах. Конфликтные
0: они
1: эксперты.
0: Они их решают или разогревают, разжигают?
1: Ну, я думаю, как захочется в целом. Если есть много денежек, то можно же как бы сначала разогреть, потом подавить. Просто это в сумме будет, ну, x2,
0: вы,
1: например.
0: Вы госсекретарем не хотите поработать в одной стране, Маргарита?
1: Ну, расскажите мне сначала ваши ставки, а потом мы подумаем.

сказал член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов. Согласно новым правилам, автоматизированная система будет проводить фотофиксацию кандидатов непосредственно во время экзамена. Изменения коснутся и процедуры предоставления медицинского заключения. С марта следующего года кандидатам не нужно будет приносить бумажную справку в ГАИ, если информация о документе уже содержится в единой базе ведомства. Эксперт напомнил, что ранее был установлен предельный срок назначения практического этапа испытаний. Он должен состояться не позднее, чем через 60 календарных дней после успешной сдачи теории. Францию накрыла вторая волна школьных протестов. На улицах вновь тысячи митингующих. У них в руках камни и палки. С таким доисторическим оружием они официально выступают против низкого качества образования. Париж сейчас будто после битвы. Вокруг раздаются взрывы петард. Улицы наполняет слезоточивый газ. Митинги, начавшиеся в конце сентября, с каждым днем набирают обороты. Причина – школам не хватает финансирования, нет компьютеров, канцелярии, а главное – учителей. Почти 200 тысяч подростков сегодня не за партами, а на улицах Франции. В международном аэропорту Лос-Анджелеса на летном поле столкнулись самолеты американской и канадской авиакомпаний. Лайнер Delta Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу, когда задел другое воздушное судно. Сейчас управление гражданской авиации США выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что самолет American Airlines экстренно сел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за поломки практически всех туалетов на борту. Турист дотла сжег виллу на острове Бали, пытаясь избавиться от паука. По информации полиции, гражданин Непала заметил паука в ванной и решил отпугнуть его, подпалив лист бумаги. После этого мужчина вышел в другую комнату, а горящую бумагу подхватил поток воздуха. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соломенную крышу из сухой травы. Жаркая погода и сухой климат способствовали моментальному распространению огня по всей конструкции. Была угроза перехода пламени на соседние строения, но пожарным удалось локализовать очаг. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7 утра. Можно приходить со своим.
1: Да, придете самостоятельно, а уйдете с подарком, ребятушки. Поэтому, пожалуйста, звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: игру «Нейрохит», в которой умная нейросеть создала новую песню на базе известного хита. А вот этот известный хит, оригинал, и нужно будет угадать Ростиславу из Москвы. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здрасте.
1: Привет, Саша.
2: Здрасте.
0: Доброе,
2: доброе. Как с желанием попеть с утреца у вас?
1: Ну, вообще отлично. Каждое утро слушаю вас.
2: Отлично.
1: Так что желание есть.
2: Ну, тут еще даже немножечко потанцевать. Ну, хотя мы не знаем, что конкретно нам нейросетка предложила. Но вот в оригинале еще классно было бы потанцевать.
0: Да, возможно, до этого мы и доберемся. У нас есть две подсказки для вас. Если хоть с первой, хоть со второй, угадайте, получите беспроводные наушники. Готовы?
1: Отлично. Конечно, готов.
0: Тогда попросим первую подсказку.

0: Прям вообще тяжело, что-то тяжело как-то.
1: Ну да, такая она непростая.
0: Когда слушаешь радио, всегда лучше.
2: Ну, можно хотя бы, наверное, попробовать назвать. Знаете, исполнительницу вспомните.
1: Ну, если что, у нас есть припев.
0: Исполнительница, да, исполнительница. 90-х. Ну, давайте, наверное, припев. Даже
2: давайте,
0: не могу
2: припевать.
1: Давайте, внимательно слушаем.

0: Так. Ну что, овечка что-то подсказала?
1: Нет, даже водичка, не знаю.
2: Такая
1: даже
2: вот это самая
0: небогатая овечка, необеспеченная, такая бедняжечка.
1: Ох, нет. Сегодня, наверное, у меня не никогда.
0: Ладно, ну хотя бы честно, Ростислав. А мы сейчас поставим вам хит, и вы сразу поймете. Давайте. Ну так уж песню слышали наверняка.
1: Слышал, да?
0: Это Алена Свиридова.
1: Хит-хитяра.
0: Там овечка с фламинго, ну, на равных бились, как бы, за право быть визитной карточкой.
2: Там был розовый фламинго и бедная овечка. Вот такой зоопарк.
0: Да, ладно, Ростислав, сегодня без подарков, но ничего страшного. Вы к нам еще забегайте на огонек, раз уж вы такой утренний, да, рано просыпаетесь, включаете первую смену. Это значит, что судьба вас приведет снова к нам, и в следующий раз уйдете обязательно с призом. А пока классной вам среды, и давайте ту самую бедную овечку послушаем.

0: Это Алена Свиридова со своим легендарным хитом «Бедная овечка». Сердце бьется, как сердечко, и напоминает о том, что сегодня у нас день спонтанной поэзии. Да-да-да, день случайных приступов поэзии. Вот так называется неофициальный праздник, когда люди раз и начинают говорить немножечко в рифму.
1: Ребятушки, пишите ваши рифмы. Пусть они будут короткими, но веселыми, а дальше уже как сердце распорядится. В наши соцсети, вообще в любые, мы везде отыщем и очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
11: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека.Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: Будь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: С платежным сервисом YandexPay хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом YandexPay.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Между тем, сегодня день случайных приступов поэзии. Ну, давайте, приступы можно писать в наши соцсети. Можно в Максе, можно ВКонтакте. Лежу и думаю про завтрак, но вспоминаю про весы. Картошка с луком и мочанка, увы. Не хватает увы, увы, увы.
1: Угу. Так, я поэт, зовусь Ленуся, на работу быстро мчусь я. А прямо сейчас, ура, ребята, по 70 рублей куплю я 95-й. Вот как с утра мне повезло. День поэзии, радость всем дождям назло.
0: И без очереди постою. Во-во-во. Это выгодный 95-й, если за 70. Утро доброе, ребята, ждал вас, как осенняя пята. А вдруг увижу вас и крикну егерю «Атас!» Интересно.
1: Интересно.
0: Все персонажи интересны в этой истории.
1: Мне очень интересно, где конкретно это мероприятие может состояться. Ну что же.
0: Как пепел на ветру улетают годы, утекают деньги, как будто в грунт вода. И только лишь одна любимая работа не у...

0: утекает никуда.
1: Пишет Александр Баканов. Саш, привет.
2: Александра нам пишет: по утрам с ретро-ФМ хлеб пеку на радость всем. Круассаны, булки, плюшки. Мы с диетой, не подружки. С первой сменой на работе пролетает день в заботе, с позитивом на весь день. И работать мне не лень. Александра, а что теперь делать мне, когда мне хочется круассаны, булку и плюшку вот так вот одновременно?
1: Как-то ровненько и очень рифмованно все у вас пошло. Зачитаю-ка я от Наташи сообщение. Всем привет. Наступила осень, высохли цветы. Мне никто не нужен, кроме ты.
2: Так, Валерий написала: ретро-песни, ретро-звук. Запивайте все вокруг. Саша, Рита, подпевайте. С первой сменой поздравлять, с новой сменой поздравляйте. Вот так вот. Хорошо.
1: Идем, идем. Только разогреваемся.
2: Смотри, коротенькая, не поеду в магазин. Лучше я куплю бензин. Великолепно, я считаю.
1: Актуально.
2: Black Julie Cat нам это написал.
1: Да, ждем новый, актуальный эпиграмм.
2: Да, ребятушки, пишите. Не используем ИИшку. Давайте коротенько, но от себя.
1: Говорит человек, который на 98% составит свою жизнь с помощью ИИшки.
2: Чё
1: не
2: ты?
1: Используйте ИИшку.
2: Вообще неправда ты
1: я
2: говоришь.
1: Я забронировал его на сегодня. Я буду сегодня принимать советы по жизни от него.
2: Ладно, мы
1: у вас после 18:00 свободное время. А сейчас никому
2: вернемся.
1: ИИшку не использовать, чтобы никого не видела там у кабинета.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Самые классные хиты, проверенные десятилетиями, это мы, первая смена. В столице 8. Ретро, ретро. Свежая порция новостей от Вадима Ривмана. Внимание, новости от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме призвали запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Депутат Сергей Миронов в разговоре с газетой «РУ» заявил, что распространение электронных голосовых помощников не решает проблемы людей, а лишь создает трудности. Он отметил, что ассистенты не дают человеку быстро получить необходимую информацию. Парламентарий считает, что на звонок первоочередно должен отвечать реальный оператор. Это необходимо закрепить законодательно. Ну а желающие поговорить с роботом могут набрать добавочный номер, подытожил Миронов. Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года. У него запланирована серия международных телефонных разговоров и публичных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главным для Владимира Путина в день рождения остаются поздравления от родных и близких. Между тем, российского лидера уже поздравили глава КНДР Ким Чен Ын. Он направил Путину телеграмму. Также поздравления пришли от президента Туркмении. В Госдуме предложили компенсацию части расходов на ЖКУ семьям с новорожденным. Глава комитета по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил ввести компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям в течение первого года жизни ребенка. Такое обращение депутат направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Чернышов отметил, что в первые месяцы родители тратят много денег и на товары первой необходимости, и на медицинское обслуживание ребенка. При этом доход семьи снижается из-за ухода одного из родителей в отпуск по уходу за ребенком. Экс-мэр Сочи подал апелляцию на приговор по коррупционному делу. Напомню, Алексей Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима, а также штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, экс-градоначальника лишили права работать на руководящих должностях на государственной службе в течение 14,5 лет. Ну и последнее, в Токио определили победительницу чемпионата по профессиональному сну. Главный приз – около 14 тысяч долларов. Соревнование организовала компания по производству матрасов. Десятки участников одновременно легли на кровати и в течение 90 минут пытались уснуть быстрее и крепче остальных. Специальные датчики фиксировали скорость засыпания, глубину и стабильность сна. Победительница рассказала, что планирует потратить выигрыш на переезд от родителей и на покупку, наконец-то, кровати, как у принцессы. И еще курсы валют: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
0: Именно 9-го. Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Люблю такие соревнования. Чемпионат по профессиональному сну. Победительница потратит выигрыш на переезд от родителей и покупку кровати. Это же как от родителей хочешь съехать, что так крепко спишь. С другой стороны, вот она победительница, у нее есть кровать. Получается, что она спящая красавица.
2: Да, а если еще матрас купит, то спящая в очень удобной позе.
0: И красавица со здоровой спиной красавица. Это я уже про ортопедическую подушку молчу, но это уже следующее соревнование. Надо выиграть, чтобы ее будет купить. А пока какие у нас планы? У нас «Русатуристы», игра, в которой мы путешествуем и разбираем иностранные языки.
2: Да, еще у нас сегодня день случайных приступов поэзии, поэтому мы вас просим вот такую, знаете, такую малюсенькую поэзийную, так, наверное, нельзя сказать, строчечку.
0: У тебя поэзинка из губ сейчас вылетела.
2: Есть такое небольшое.
0: О, боже.
2: Ты слышал? Есть такое небольшое. И у меня получилось. Вот в таком стиле, коротенько.
0: Да-да-да, Егор Крид тоже так начинал когда-то. Вот, к сожалению, люди поддержали. Поэтому аккуратнее, одни надо быть современными поэтами.
2: Ладно, не буду говорить, кто. Короче, ребят, пишите, пожалуйста, нам во все соцсети. Мы с удовольствием все прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп на 7 октября. Среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня, вероятно, споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойные занятия.
2: Водолеи, не испытывать судьбу на прочность, сегодня лучше быть предусмотрительным.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшее решение.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: Саша, Рита на местах, первая измена на ретро-ФМ.
1: Здрасте, здрасте. Так, сегодня у нас день случайных приступов поэзии, а я не случайно поговорила с моим чатиком, с нейроночкой.
0: Извините, послышалось приступов поэзии.
1: Приставы тоже
0: будут.
1: Здравствуйте,
0: приставы поэзии.
1: Ну-ка,
0: откройте.
1: Срочно зарифмовали «а» и «на».
0: Этот вот. День я буду сопровождать вас от и до, и буду проверять, чтобы говорили только рифмы. Ладно, давай, рассказывай.
1: Короче, значит, сразу снимаю с себя для приставов вообще все... Как эти...
0: Ответственность себя.
1: Ответственность всю снимаю. Это сделала не я. Да, значит, я попросила чатик написать небольшие поэтические четверостишия про всю нашу команду. Вот, дала ему пару вводных, и вот что получилось.
0: То есть это он подлец. Сделал.
1: Да,
0: хорошо?
1: Да, да. Ну
0: хорошо.
1: Что же, первый человек. Ну, я думаю, тут сразу понятно, про кого. Вот, собственно, человек, который только что сказал, а давай. Кофе выпил и понеслось. Спортом занялся? Ну, началось. Риту подколет раз 5 подряд. Кто этот бодрый психопат?
0: Бодрый психопат. Ну ладно, подлец, мы с тобой встретимся.
1: Я тебя переименую.
0: Бодрый психопат. А как в резюме так и было. Компания RetroFM ищет бодрого психопата. Время работы с 7 до 11.
1: Да, интересно, как второй человек заполнял анкету. Прочитаю про него. Купил гитару, а потом еще 5. Теперь осталось только есть и спать. Денег нет, зато звучит струна. Саня теперь музыкант, и банк его жена.
0: Наш звукорежиссер.
1: Сань, сколько ты купил гитар? 2, 3? 3. Супер.
0: Если б я был звукарь, я бы имел.
1: А мне что-то про туфли говорят, что много. Далее. Распродажа. Рита тут как тут. Свидания тоже почему-то идут. Действительно, почему-то. Зуб сломала, пока ела ночью. Личная жизнь крепчает. Зубы не очень.
0: Хорошо. Ну, больно и хорошо.
1: Больно было, когда я сухарем зуб сломала. Знаешь, сейчас нормальненько.
0: Ты еще есть?
1: Да, вот это мое лицо тоже хорошее. Новости знает на зубок. Всегда подтянут, как росток. Красив, воспитан, бодр и румян. Ну, кто же это? Вадим Ривман.
0: Ботиночки ношу я на Ривман. Ну что, спасибо большое чатику, который по классике меняет ударение иногда,
1: да.
0: Но только во имя рифмы.
1: Во имя Ривмана.
0: С чатиком во имя Ривмана. Свидетели Ривмана. В общем, ребят, аккуратнее с чатиками, да, не заигрывайтесь.

0: 7 до 11.
1: Так, 8.18, точное московское. Поговорим об интересных профессиях. Когда не слышала про такой архипелаг Турку на юго-западе Финляндии?
2: Так,
1: вот теперь
2: я сделаю
1: услышишь,
2: что да.
1: Ты и все. Потому что архипелаг объявил себя одним из самых ароматных мест на Земле. Ну, во-первых, да? То есть назови себя топом, и ты сразу топ. Не
2: я
1: обязательно
2: топ, если что, ребята.
1: Признание до других. И теперь ищу человека, который проверит это на практике. Они ищут нюхача. Кандидату предстоит исследовать запахи примерно 40 тысяч островов и шхер, что важно.
2: Угу.
1: Да, сосен после дождя, нагретых солнцем скал, дыма сауны, свежеиспеченного хлеба. Помнишь, Петрикор обсуждали, вот когда после дождя, да, вот этот запах?
2: Слушай,
1: я думаю,
2: вот
1: что
2: запах после дождя
1: с этим
2: классно
1: встречаться.
2: Звучит, а Петрикор слово что-то не то.
1: Петрикора. Можно мне две таблеточки Петрикора? Да-да. Вот как будто поправить здоровье надо. Первого официального нюхача, самое главное, отберут по видеособеседованию. Мне нравится. Это как брать главного архитектора или инженера, потому как он выразительно стихи читает. Вот. Как они по видео хотят нюхача?
2: Ну, я тебе хочу
1: Вы знаете,
2: сказать так.
1: Я очень хорошо нюхаю.
2: Есть у меня один
1: Прекрасно.
2: Человечек, я его еще отцом называю. Там такой нос.
1: Да.
2: Я думаю, его...
1: Прям до архипелага, да, как бы дотянемся. Ну, ладно, ладно. Хочется, что тут, не знаю, про нюхача. Про, к сожалению, не говорят, сколько денег будут платить.
2: А он должен сам вот так вот услышать, как аромат духов, его уже слышит. Так,
1: пахнет.
2: Это соточка.
1: 200 тысячами долларов.
2: Да.
1: Мы искали нюхача, да, дайте нам скорее врача, если продолжать сегодняшнюю тему. Но, ребят, не знаю, странно вы нанимаете на нюхача по видеособеседованию. Вы человека пригласите, расположите, там вкусненького поставьте, пусть продемонстрирует таланты.
2: В конце концов.

0: Но вы готовьтесь на всякий случай.
1: Актуальные новости специально для вас подготовил Вадим Ривман.
2: Я уже рассказываю доброе утро. Итак, доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Накануне вечером, напомню, у берегов города-курорта загорелся танкер вместе с нефтью в результате удара безэкипажных катеров. Как сообщили в Минтрансе, экипаж, состоящий из граждан Индии, удалось эвакуировать. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него запланирован разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал журналистам на территории Белого дома. На уточняющий вопрос о том, на когда запланирована беседа, он ответил: «Очень скоро». По словам Дональда Трампа, Москва и Вашингтон сейчас ведут очень активные переговоры. О результатах этих контактов могут объявить уже сегодня, добавил американский президент. Напомню, с начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября. Тогда лидеры оценили итоги визитов представителей США в Москву и Киев. В России с 1 марта вступят в силу нововведения, которые изменят правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. А об этом сообщил член Общественной палаты Александр Холодов. Постановление правительства уже принято. Так участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки, но при этом медицинское заключение должно быть в Федеральном реестре документов. Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая этого года. Практический экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Кроме того, запрещены средства фото, аудиосвязи и электронные устройства во время экзамена. В американском штате Индиана полиция задержала пенсионерку, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила дрифт на газоне перед зданием суда. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как легковой автомобиль выехал на лужайку перед судом и начал двигаться по кругу на высокой скорости, совершая управляемые заносы. 68-летнюю женщину задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Еще курсы валют: доллар 85.71, евро 96.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 8:35 на московских часах. Здравствуйте. Ну что, вы как?
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Уже 7 октября, почти середина осени. У нас сегодня в стихах, скажем так, общение в основном идет. Ждем ваши новые сообщения. Да, в честь дня случайных приступов поэзии обязательно скоро к этому вернемся. Но в ближайшее время будет не про стихи, а про иностранные языки.
1: Yes, it's gonna be amazing. Но английского, конечно, не будет, потому что это слишком просто. Наша игрушка Рустуриста. Пока не скажем, куда мы отправляемся с Сашей сегодня, но точно скажем, что вместе с термокружкой, которая в случае победы достанется вам. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: 8 на Retro FM.
1: Это игра «Русы туриста», после которой, я уверен, у вас уже не будет никаких трудностей с общением на заграничных курортах. Сегодня участвует Сергей. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сергей, а у вас возникали трудности с общением на заграничных курортах когда-нибудь?
2: Да нет, не возникали.
1: Потому что вы на них не бывали или потому что вы отлично, легко общались и все нормально было? Как?
2: Просто, наверное, общался.
3: Это хорошо. Вот нам сегодня это очень поможет. Ну что, давайте не будем, собственно, тянуть и кое-куда отправимся. Вы готовы?
2: Конечно.
3: Ну что ж, мы с Сашей приехали на этот раз в Бухарест. Подошли к местному и спросили, можно ли сфотографироваться внутри музея. Ну, хоть, ну, знаете, такая хотя бы малюсенькая селфочка. И он нам ответил.
4: Дым покаты, но зеплаты. Фачи фотографии айч.
3: Что он сказал? Да, если заплатите мне денег. К сожалению, здесь нельзя фотографировать. Или лучше просто запоминайте, так мозг лучше развивается.
4: Дин покати ну сипуати, фачи фотографії айч.
2: Ну, я думаю, что, наверное, первое.
3: Да, может, если красиво. Заплатите мне денег.
1: Про деньги?
2: Давайте, да.
1: Принимается.
3: И это... Ну, как бы денежки, это, конечно, хорошо, но это же, ну, такой невероятный музей. Поэтому, к сожалению, здесь нельзя фотографироваться. А это уже, знаете ли, ну, другая такая, где-нибудь за углом. Он мог сказать, да, давайте, заплатите мне денег, я даже сам селфи сделаю. Но за это меня могут уволить. К сожалению, сегодня неверно.
1: Дин покаты, как говорится, дин покатушки. Что ж, Сергей, спасибо вам за участие, ничего. В следующий раз, как зайдете, как заберете приз свой. А сегодня он остается пока на Retro FM, и мы готов запустить Queen.
0: Руссо туристо.

0: я даже видела, у нас в холодильнике лежит. Я еще думаю, чье же это? Может быть, уже наше, в конце концов. Но 8.46
1: маловато. Ну, если такое правило
0: маловато.
1: На старой Трейфэм, если лежит больше 2 месяцев, то официально становится нашим. Ты
0: да.
1: же помнишь?
0: Ты слышал, что я сказал маловато, а не рановато? Поэтому мы подумаем об этом. Ребят, в общем, сегодня еще и день случайных приступов поэзии под шампанское. Об этом надо говорить. Пишите ваши двустишие, четверостишие во все наши соцсети. И мы очень скоро все проверим.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
8: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция по улице 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и...

0: что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки RetroFM.
7: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день случайных приступов поэзии. Не сдерживайте себя, а еще лучше пишите в наших соцсетях. Вот Полина пишет: принесите Маргарите круассан, Александру бочку кофе. Ну а я, забыв про тормоза, еду в среду на работу.
2: Я остановилась на круассане. Все, больше ни о чем думать не могу.
1: Саш Светлов сказал: столице 8. Жене послышалось, что лоси. В столицу двинули с утра. Я вторил ей: давно пора вам уши чистить, дорогая. Какие к черту лоси? В столице осень, пишет поэт Алексей Попов.
2: Елена говорит: я хвалю себя за то, что не продала авто. А авто-то на солярке. Нет проблем,

0: На заправке. И Елена молодец.
1: Тоже остро социально. Сергей пишет. День 7 октября бродит по земле не зря. Этот день спонтанной рифмы повлияет на тарифы. Сочинишь ты пару строк, и бесплатным станет ток. Станет за четверостишье плата за проезд излишней. Креатив твоей поэме заэфирит в первой смене Сергей. Все, как в воду глядели.
0: Константин пишет. На работу в эту осень я без Ритки не хожу. Ее смех в ушах как услышу, так и тоже гагачу.
1: То кросс не покажу. Да, знали мы, с чего-то начиналось. Это рифма, да. Потом уже начали культурные версии вот эти выпускать для радиоэфира.
0: Там знаем. Смех! Чего началось-то?
1: Там не про смех было, Маргарита, я тебе потом расскажу.
0: Так, знаешь что? Лучше Елену прочитаем. Нам и Ишка не нужен, сами сделать все с смогем. Вот так вот, это понятно.
1: А где пижона потеряли? Я ждал другого окончания.
0: Ну, хорошо, перейдем.
1: Слушайте, ну интересно, интересно. Да, вот эти неожиданные повороты. Кайф, спасибо, ребят, продолжаем использовать рифму в день случайных приступов поэзии. Ждем в Максе, ждем во всех социальных сетях.
0: Да. Пишите, ребят, очень приятно, когда вы пишете первые смены и так далее. Ну, давайте еще что-нибудь о таком. Ну, вот о будничном, о вашем. Что-нибудь, что наболело.
1: А напишите про дизель, а? Ну, чисто личная просьба.
0: Про собачку, в конце концов, какую-то.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Точное время 9.00. Это время новостей от Вадима Рифмана.
1: Поехали. Доброе утро всем. Итак, региональный маткапитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах Федерации. В Брянской, Калининградской, Пензенской областях, а также в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе семьи получают региональный материнский капитал в размере 1 000 000 рублей и выше. Это следует из законов и нормативных актов российских субъектов. Напомню, на федеральном уровне в России выплата на первого ребенка с 1 февраля этого года составляет 729 000 рублей, на второго 234 000 и 963 000 рублей, если за первого ребенка выплата не была получена. При этом каждый регион на своем уровне может устанавливать размеры и правила выплаты семейного капитала. Осенние каникулы у школьников России в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения. В предыдущие годы осенние каникулы длились 9 или 10 дней. Ранее сообщалось, что осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних. Перерыв от учебы продлится с 26 октября по 3 ноября. К этим дням добавится 4 ноября, День народного единства. Россиян предупредили, что пенсионный калькулятор социального фонда может ошибаться. Он показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии и не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. А об этом в интервью газете «РУ» рассказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Ну и последнее. В польском лесничестве бобры перегрызли столб с предупреждением о них самих. Знак на столбе был размещен для того, чтобы предостеречь отдыхающих о потенциальной опасности, связанной с наличием звериных нор под дорожным покрытием и упавшими деревьями в данной зоне. Инцидент спровоцировал оживленную дискуссию среди пользователей интернета. Часть аудитории отреагировала шутками, предположив, что бобры уже освоили навыки чтения. А другие участники обсуждения посоветовали при установке следующего знака использовать более прочные материалы, такие как арматура. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3 минуты 10 в столице. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Первая смена. Саша Светлов, Рит Субботина приглашают вас принять участие в осенней игре «Что, где, когда» уже через полчаса на ретро-игре.
1: Вот там у нас как раз до 30 тысяч прям завалялись, лежат, ждут вас. Вот. Я бы могла в стихах сказать, но сегодня мы вас просим это сделать, потому что день случайных приступов поэзии. Двустишие, четверостишие, все что угодно, о чем угодно, напишите нам в соцсети.
0: Например, о последнем матче Месси «Прощаем», который этой ночью состоялся.
1: Ой.
0: Но об этом физкульт-привете расскажу, там все-таки прозой буду говорить.
1: Да, пишите, пишите, мы скоро все прочитаем, ну и вообще погнали в этот час.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на среду, на 7 октября. В течение дня возможны резкие перепады настроения и неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
3: Бытовые вопросы имеются, я мышь на час.
1: Тельцы, сегодня, вероятно, споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы из вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козерог. Найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойные занятия.
2: Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения.
2: Я не рыба, но я доверяю часть задач партнеру. Он сейчас расскажет про спорт.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну, конечно, с футбольных новостей начнем. А что, вчера состоялся бэт-бум-матч в Нижнем Новгороде. Сборная России упустила таки победу над Нигерией. 3-3, да, все закончилось. У Кисляка гол, ассист Садулаеву. Адам сравнял на 94-й минуте. Эх, чуть-чуть не додержали парни. Максименко пропустил в ближний угол, бывает. Ну и вообще команда Карпина не выиграла впервые за 5 матчей. Ну и Нигерия посерьезнее, конечно, как соперник будет. Если говорить о футболе, то этой ночью случилось одно из самых грустных событий, ну, таких светло-грустных событий футбола. Лионель Месси результативно попрощался со сборной Аргентины. Да, гол с пенальти он забил, это 126-й гол у него. И еще 2 ассиста. Все в товарищеском матче с Бенином. 3-0 аргентинцы размазали своих соперников. Перед игрой футболку с надписью «Спасибо» выложили на поле, а до ее начала устроили фейерверк. В городах Аргентины расставили телефоны, чтобы люди оставляли обращение к Лео. В метро Буэнос-Айреса, да, продлили работу. Все ради того, чтобы люди могли вернуться после футбола, этого прощального матча, домой. Да, Месси дебютировал за национальную команду, напомню, в августе еще 2005 года в игре с Венгрией. За 208 матчей забил 126 голов, сделал 70 ассистов. То есть каждый матч как будто приносил результативное действие какое-то. В составе Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022. Это было великолепно. Но еще 2 Кубка Америки в 2021-2024 годах. И финалист 22-го года. Ну что ж, поздравляем Месси. Все равно никуда он не уйдет. Все равно он всегда будет в футболе. Как, собственно, я думаю, и Роналдо. Теннис. Джокович выиграл 102-й титул в карьере. Необычно. На отказе Доминаура, дознявшегося во втором сете финала турнира в Пекине. У женщин в 1-4 вышли Александрова, Андреева, Мухова, Бартункова. Первая ракетка мира Яник Синер, к сожалению, досрочно завершил сезон из-за травмы правого колена. Лечись. Далее хоккей. В НБА

0: чемпионате КХЛ «Скала» уступила «Северстали» 2-5. Автомобилист обыграл «Авангард» крупно 4-0. «Трактор» на глазах у Кузнецова проиграл «Амуру» со счетом 1-2. Ну и в завершении про НКЛ, про наш тоже скажу. «Юта» обыграла «Нью-Джерси» 5-3. «Сергачев» набрал 0+3, получил травму после прилета шайбы в голову. Лечись. «Торонто» без Бобровского одолел «Нэшвилл» 5-4, там в овертайме. И причем они проигрывали 0-3, а потом бах, 5-4. «Миннесота» уступила «Баффало» 2-3, там тоже в овертайме все решилось. Несмотря на голы все так же наших Юрова и Шабанова. Это все новости спорта. К этому часу продолжаем с Бунием.
1: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: А между тем, первая смена уже через экватор перевалила. 9:19. Движемся вперед.
1: Так, у меня тоже немножечко и про экватор, и про спорт, и про 54-летнего британца, который в одиночку пересек Тихий и Индийский океан. На чем? На веслах. Представляешь? 327 дней. Путешествие его занимало, в общем, греб по 12 часов в день. Вот это! Это бицепсы у нас? Или трицепсы? Что это у нас? Бицепсы. Бицуха, да, да, конечно, да, да, конечно. Накачал. В общем, трижды он чинил сломанный руль. Однажды чуть не перевернулся. Стартовал в Перу. Финишировал в Кении.
0: Это же как жена довела. Ты мне скажи, 327. Хотел в гараж на день выйти, а получилось
1: он
0: на 327.
1: Сказал, мне надо подумать.
0: Мужику нужно в океан выйти.
1: Да.
0: Иногда бывает такое состояние у мужчин, когда хочется в океан на веслах просто, понимаете? Если дров нет и топора рядом, то как бы вот так.
1: Да, и мне понравилось, что на твердой земле ему понравилась не поддержка, хотя это тоже. Он сказал, можно мне мое долгожданное пиво? Как мы тебя понимаем, мужчина. Оно может, конечно, вредить вашему здоровью, но иногда помогать вот этому вот, настроению, особенно когда ты проплыл сколько там? 28 700 километров на веслах.

0: уже на наших московских, правда, часах. Тем не менее, за настроение настоящее ленинградское. Спасибо Жанне Гузаровой и команде «Браво».
1: Есть у нас еще один человек, который отвечает за ленинградское настроение. Правда, он уже давненько в Москве.
0: Еще немножко за Кёльн.
1: За Кёльн? Ну, есть такое. А главное, за курсы валют.
0: Половина десятого. Вот он, тот самый Вадим Рифман. И те самые новости.
2: Да, обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, после атаки беспилотников несколько сел Воронежской области временно остались сегодня без электричества. На юге области при падении фрагментов дрона была повреждена линия электропередачи. Минувшей ночью дежурные силы ПВО ликвидировали 64 беспилотника в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кемеровском гидрометцентре. Там отметили, что Шерегеш находится под влиянием циклона. Высота снежного покрова на горнолыжном курорте составляет 9 сантиметров, но сезон откроется чуть позже, когда будет достаточно устойчивый снежный покров. Ранее, 4 октября, первый снег выпал в Свердловской области, а в Перми высота снежного покрова составила 1 сантиметр.

по которым восьмикратный обладатель золотого мяча и чемпион мира ехал на игру. Чтобы хоть мельком увидеть капитана, люди забирались на крыши, улица гудела так, что дрогнуло сердце самого футболиста, кто-то снял «Как месть плачет» в автобусе, слезы были и на стадионе во время исполнения гимна. Прощально играли, а Лионель Месси за аргентинскую сборную закончилась уверенной победой его команды 3-0. Можно сказать, что вместе с Месси ушла целая эпоха, за сборную футболист сыграл более 200 матчей, забил почти 120 голов, привел команду к победе на чемпионате мира в 2022-м. Однако окончательно с футболом Месси не прощается. 39-летний спортсмен продолжит играть за команду Интер Майами. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки. Евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: Это первая смена, которая снова дает шанс. Шанс кому-то из вас выиграть большую сумму денег в игре «Что, где, когда».
2: До 30 тысяч рублей. Капитан, звони 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаются осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Точное московское время 9.42. На связи Дмитрий из Ставрополя. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, уважаемые ведущие и сокомандники.
1: Здравствуйте. Да, действительно, мы сегодня ваши сокомандники. И, как докладывает разведка, сегодня у нас максимальная сумма на кону. 30 тысяч рублей.
3: Ух.
1: Дмитрий, это добавило ответственности вам?
2: Это... добавило волнение, а ответственность была уже заранее.
1: Ну ладно, мы разделим это волнение на троих, так чтобы вы сильно не переживали, потому что действительно в этой игре мы за вас пока не знаем вопроса, тем более не знаем ответа, но будем пытаться вместе с вами его найти. У нас будет минута, ну и учитывая, что приз серьезный, давайте сегодня строго подойдем, что в течение минуты должен прозвучать ответ, ну, в этой версии, а вы, как капитан, просто потом в конце выберете одну из версий. Хорошо?
2: Конечно, правило есть правило.
1: Это точно. Никакой нечестной игры, никакого интернета. Давайте втроем подумаем и попытаемся найти ответ. Получить удовольствие от игры, как минимум. Готовы?
2: Согласен.
1: Послушаем вопрос.
4: Внимание! Черный ящик. В черном ящике находится существо необычайно коварное и опасное. Пока не приручен, он крутится, прыгает, изгибается, полощется в грязи, которую сам развел. Потом бросается на человека и обвивается вокруг его ноги. Приходится наступить на него, тогда он становится на дыбы и обвивается вокруг поясницы и шеи. Так описал это существо Карл Чапок. Внимание, вопрос. Что же в черном ящике?
1: Так.
2: Ну, по описанию... подходит, на мой взгляд, только змея, но...
1: Существо коварное. Ну, как будто змею бы не положили в ящики, ну, да? Наверное, это иносказательно.
3: Да, шнурок, да, да, какой-нибудь.
1: Шнурок, галстук, может быть,
3: вокруг,
1: да, да.
3: Вокруг ноги, получается.
1: Кнут.
3: А потом
1: нога,
3: поясница и шея.
1: Вниз, вверх.
2: Ну, да, в вопросе же звучало существо.
1: Ну, это да, возможно, да, иносказательно, но... имеется в виду.
2: Сначала вокруг ноги, ты на него наступаешь, он до пояса поднимается. А потом, как заканчивается вопрос, до пояса поднимается, мы потом...
3: Вокруг
1: да, ну, наступить на него, и тогда он становится на дыбы и обивается вокруг поясницы и шеи. Что это может быть?
2: Либо это что-то можно накачать.
1: Накачать, да-да-да.
2: Например,
1: да, да, да.
2: Бедная камера.
1: Угу. Или какой-нибудь
2: она
1: костюм бы
2: дала. Вес не растет, либо...
1: Так, ну ладно. В черном ящике находится существо необычайно коварное и опасное. Пока не приручен, он крутится, прыгает, изгибается, получится в грязи, который сам развел, потом бросается на человека и обвивается вокруг его ноги. Приходится наступить на него, тогда он становится на дыбы и обвивается вокруг поясницы и шеи. Так описал это существо Карл Чапик. Внимание, вопрос, что же в черном ящике? Итак, Дмитрий...
2: Ну, мы попробуем все-таки сказать, что это змея.
1: Змея. Хотя хорошо, давайте, принято. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Крутится, прыгает, полощется в грязи, которую он сам развел. Чапок писал о шланге для полива.
1: Ну, почти змея, да, в принципе. Представите, потом приручаешь, да. Вот так.
2: Спасибо мудрому Карлу Чапоку.
3: Да, интересненько.
1: Хорошо, ну 30 тысяч рублей.
2: Спасибо вам за поддержку.
1: Да, остается в банке Retro FM.
3: Да, спасибо вам большое за честную игру.
1: Это самое главное, да, у нас.
3: Это же самое интересное. Ну, получается, иногда да, иногда нет. Зато есть новые знания.
1: Да, в следующий раз обязательно придем к правильному ответу. Ну а пока время вернуться к музыке. Комбинация споет нам про Russian Girls.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Russian Girl и Russian Boys не разгадали сегодня вопрос, что, где, когда на 30 тысяч. Да, фантазировали, но до фантазии Карла Чапика не добрались. Каждый день мы разыгрываем до 30 тысяч рублей, так что не пропустите 9.42 примерно каждое утро.
1: Зато мы можем нафантазировать в день случайных приступов поэзии какие-нибудь, ну, двустишие, четверостишие, написать все это в наши соцсети. Пишите, пожалуйста, время еще есть, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.

0: специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
12: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
14: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 7 октября. День случайных приступов поэзии. Вот таких спонтанных, легких, в которых не надо себя сдерживать. И еще лучше писать в социальных сетях результаты в социальных сетях ретро-ФМ.
2: Сергей нам пишет. Сергей Сергеевич даже. Сидим в машине и ждем заправки. Тереблю жену за ушко и мечтаю, как я выиграю за стих самую лучшую термокружку. Сергей, мы вам аплодируем. Мы, правда, за стих сегодня ничего не дарим, а вот во все наши соцсети, во все наши игры, если играть там у термокружки,

0: Европу. Мы вас там будем ожидать.
1: Итак, короткая романтичная от Светланы Алексеевой. Грязила принца на коне и мечтала вымолить у Бога. Но внезапно конь явился мне, а принца ухайдокала дорога.
0: Так, Михаил, я вам пишу, чего же более, подумал я, отважно в зеркало глядя. Потом же понял, нет, неверно, с собой лучше уж поговорить. Это у нас хоку или что-то в этом роде? Рафаэль пишет нам: снова утро, первая смена, Саша и Рита шутят отменно. Это я себе поставлю на звонок, ну, чтобы кто-нибудь знал, что тут как бы сейчас начнется.
1: Так, долго длится, как всегда, день с названием «Среда». 12 часов по Ашану гулял, всю тяжесть жизни испытал, Сергей пишет. Сколько покупок человек мог успеть сделать за 12 часов?
0: Ну давай за финалем сейчас. Саша с Ритой сегодня добрый, деньгов тьма, как никогда. Слушатель замутит бодрые в рубрике «Что, где, когда».
1: Ну, замутили, да. Тем не менее, в честной игре не удалось найти правильный ответ, поэтому по-прежнему богаты. Да-да, деньги-то есть, да-да-да, все внутри,
0: деньги,
1: да,
0: проблема.
1: Никуда не ушли. Ну, ничего, мы будем разыгрывать каждый день специально для вас и будем ждать вновь капитанов. А наша первая смена продолжается, мы еще фейк-контроль как минимум сегодня не организовывали.
0: В конце концов.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: Бодрого утра всем проснувшимся. 10:01 уже в столице. Это первая смена на Retro FM. Приветствую вас. Позывные новости прозвучали. Слушаем Вадима Ритмана.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Накануне вечером у берегов Сочи загорелся танкер вместе с нефтью. В результате удара безэкипажных катеров экипаж, состоящий из граждан Индии, удалось эвакуировать. Правительство определило размер оплаты за прием и доставку заявлений на госуслуги через отделение Почты России и МФЦ. Стоимость составит не больше 5000 рублей за услугу. В документе говорится, что полученные средства планируют направить на оплату труда сотрудников Почты России и МФЦ, а также на другие расходы, связанные с их деятельностью. Постановление может вступить в силу с 1 марта следующего года. В Госдуме призвали запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Депутат Сергей Миронов заявил, что распространение электронных голосовых помощников не решает проблемы людей, а только создает трудности. Он отметил, что ассистенты не дают человеку быстро получить необходимую информацию. Парламентарий считает, что на звонок вначале должен отвечать реальный оператор, это нужно закрепить законодательно, ну а желающие поговорить с роботом могут набрать добавочный номер, подытожил Миронов. В городах Франции, охваченных школьными бунтами, полиция задержала почти 500 активистов. Всего, по данным МВД республики, накануне на улице вышли более 250 тысяч протестующих. К старшеклассникам присоединились преподаватели и родители. Это так называемый третий этап протестов. Участники баррикадировали входы в школы, разворачивали транспаранты с требованием выделить деньги на образование и перестать тратить их на оборону и внешнюю политику. Ну и последнее. Бабушка Лихач на Урале задолжала за штрафы 400 тысяч рублей и чуть было не осталось без машины. В Челябинской области судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении 69-летней пенсионерки. Владелица Mercedes-Benz накопила внушительную сумму долгов по штрафам, в основном за превышение скорости. Изначально часть средств списывалась с пенсии гражданки, но из-за постоянного появления новых штрафов сумма долга только росла. Женщину письменно уведомили, что если штрафы не будут погашены, то ее автомобиль арестуют и продадут с торгов. Вскоре после этого на счет управления поступила вся необходимая сумма. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 11 столица. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Первой смены раздаем призы, например, сертификаты в маркетплейсы на 3-5 тысяч рублей. Вот фейк-контроль совсем скоро устроим.
1: Да, еще собираем с вас какие-нибудь стихотворенца, двустишечки.
0: Собираем по 100 рублей на день рождения Евгения. Быстренько
1: да.
0: Всем скинуться.
1: В день случайных приступов поэзии ожидаем вот такой маленький случайненький приступ от вас во все наши соцсети. Потом все это обязательно прочитаем. Вот. Ну и музыка классная.
0: Еще никогда не слышал вот такую интонацию нянечки про приступы. Ой, какой тут приступ такой вот это случился.
1: Ой, какой приступ хорошенький, пиши скорее, мы все это вот так вот прочитаем.
0: Только про приступы поэзии исключительно сегодня говорим и обязательно ждем ваше творчество.

0: гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня 7 октября, среда. Посмотрим внимательно на нее. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться, неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие.
2: Водолей, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительным.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения.
2: И все, пора просыпаться, ребятушки.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: На столичных 10.13. Сегодня много рифмы. Ну, просто потому, что праздник такой, день спонтанного проявления, да, поэзии. Поэтому, если что, пишите в соцсетях, мы обязательно дойдем до ваших сообщений. Ну, а пока будем прозой.
1: Так, ну что странного тебе снилось за последние дни? Ну, тебе же тоже как мне снится там какие-то...
0: Ну, погоня, наверное. Когда убегаешь, как-то не получается как будто что-то убежать или что-то что-то накрывает.
1: Просто там погоня?
0: Ну, типа да, то
1: а
0: волна,
1: даже
0: то
1: вот
0: что-нибудь.
1: Ты не бежал, я не знаю, по... глобусу, рядом были динозавры.
0: Нет,
1: там
0: ты помнишь,
1: еще...
0: я с этой вечеринки чуть раньше уехал, ты оставалась, поэтому нормально все снилось.
1: Короче, наших прибыло. Сайт дня, интерактивный глобус, на котором каждая точка – это описание сюжета чьего-то сна. Это же... страшно,
0: это
1: я
0: жутко.
1: Бы даже сказала.
0: Да,
1: вот. В общем, вы можете узнать, что снится незнакомцам с разных уголков мира. С одной стороны, ну, как бы, с другой стороны, ты вот так нажмешь, пинь, на глобус, да, и подумаешь, а вот Рики из Барселоны,
0: из Тикитави,
1: например. Да. Тоже снилось недавно, как он бежал, за ним там бежали какие-то огромные палочки шоколада, вот. Ну, в общем, все, что обычно снится. И думаешь, да я вообще, в конце концов, нормальный человек.
0: Да, это вот, мне кажется, что, знаешь, в какой-то момент вот мне стало скучно от рилсов. Ну, вот говорят же от этих коротких видео. И так тревожность как бы растет. Да. На ночь насмотришься, и потом это все, во-первых, сны уходят, тревожность повышается и так далее. В какой-то момент уже перестала брать, да, такая, рилса наркомания, уж извините, там, если вредит здоровью. И тут такой, а ну-ка я посмотрю, что другим снится.
1: А ну-ка, кому снилось?
0: Мало мне жести и удивлений в жизни. Дай-ка я посмотрю, что жуткого другим снится.
1: Нажимаешь, а у какого-нибудь Анатолия просто котик.
0: Так с завистью пролистал, ой, Анатолий, вон отсюда. Я сумасшедшие сны ищу.

0: планету поднимали, но настроение прям солнышко выглянуло. В Москве, мне кажется, это благодаря вот этим самым чудесным итальянцам и давним друзьям, кстати, ретро-ФМ. Но насчет того, что звучало, да, это как будто мы про прошлое. Вот хотелось спросить, Маргарита, а когда-нибудь ты совершал ритуалы прощания с прошлым? С чем-то из прошлого или с кем-то из прошлого?
1: С кем-то я сидела
0: что
1: у
0: именно
1: моря.
0: Делали?
1: Ну я просто, ну что, плакала.
0: Не, я думал, там, я не знаю, вдруг у тебя остался там какой-нибудь платочек, потому что ты его отпускала по ветру и говорила спасибо за все хорошее, за все остальное.
1: Ой, не, был у меня момент, когда я хотела отпустить колечко, а потом такая думаю, да подождите-ка, да.
0: Черные дни придут, я его еще продам.
1: Да, есть такое.
0: А может быть, оно и правильно, Маргарита. Придержи колечко. На сайте объявлений нашли человека, который буквально пытается продать свое прошлое. Да, оригинальный бургер из Макдональдса 4-летней выдержки. Давай так, продавец уверяет, что все нормально.
1: Да,
0: все 4 года он хранился в морозилке. Ни разу не размораживался. Свет тоже у него дома не вырубали, говорит. Вообще он даже не остывал, не согревался, как правильно говорить. Да? Ну и причина расставания, она тоже драматична.
1: Так.
0: Пора отпустить прошлое.
1: Ага.
0: Хватит жить воспоминаниями. Надо двигаться дальше. Вкусная точка.
1: Да, а я подумала еще, а он точно как бы вкусная точка или что-то другое еще?
0: Да, да, да.
1: Вот это интересно.
0: Ну, кстати, и об этом тоже можно написать стихи. У нас же сегодня день такой странной и непредсказуемой поэзии. Ребят, будем ждать ваши сообщения, в том числе и по таким странным поводам.

0: всех, кто уже проснулся, кто едет на работу или, может быть, на учебу, а может, кто-то сегодня просто встречает это классное утро у себя дома, слушая первую смену на ретро-ФМ.
1: Кто-то прямо сейчас танцует под мамбу итальяну, а кто-то уже пишет нам в соцсети, потому что сегодня день случайных приступов поэзии, сочиняет двустишие, трёхстишие, четырёхстишие. Вообще не важно, потому что очень скоро мы это все будем читать.
0: Половина 11-го. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Почта России и МФЦ будут брать не больше 5000 рублей за прием заявлений на получение госуслуг и доставку готовых документов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект постановления правительства. Вырученные средства пойдут на зарплаты сотрудникам почты, МФЦ, закупку необходимых товаров и другие расходы организаций. Постановление вступит в силу в марте следующего года. Эти нововведения – часть глобальной реформы Почты России. – Компания не только получила право выступать коммерческим аналогом МФЦ, но и, среди прочего, сможет размещать рекламу на платежных документах и привлекать бизнес для доставки коммерческих посылок. Региональный мат-капитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах федерации, в Брянской, Калининградской, Пензенской областях, а также в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Семьи получают региональный материнский капитал в размере 1 000 000 рублей и даже выше. Это следует из

Каникулы длились 9 или 10 дней. Ранее сообщалось, что осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних. Перерыв от учебы продлится с 26 октября по 3 ноября. К этим дням добавится 4 ноября, День народного единства. Сильнейший всплеск активности зафиксировали на Солнце. Эксперты сообщили о впечатляющей скорости роста пятен на поверхности звезды. Одна из вспышек стала самой мощной с начала осени. В ходе взрыва в сторону нашей планеты были выброшены два крупных облака плазмы. В эти минуты ученые следят за их траекторией. Если рост активности продолжится, то новым вспышкам могут присвоить наивысший уровень. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На столичных 10.35 у нас еще так много музыки. И отдельно один, может быть, факт, а может быть, фейк, способен принести вам сертификат на 3 на 5 тысяч рублей. Это игра, в которой мы пытаемся отличить правду от лжи, которую часто сообщает интернет.
1: Никак не могла сказать: ребятушки, звоните. Денежки ждут. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, ну у нас фейк-контроль. Будет три факта, а может быть и не очень факта. И вот в зависимости от того, как Владимир из Екатеринбурга их распределит, будет зависеть, какой приз он получит. Сертификат на 3000 рублей за два правильных ответа. Или, может быть, на все 5000 рублей, если три из трех угадает. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая команда Ретро-ФМ. Ведущие, я вас приветствую.
1: Мы вас тоже.
2: Когда дозвонился, я про себя сказал: опаньки, неужели это случилось? Наверное, чудо.
3: Здрасте, здрасте, мы рады вас слышать. Это не чудо, знаете ли, еще разные чудеса будут сейчас случаться. И мы надеемся, что одно из чудес будет ваш выигрыш.
1: И в конце вы скажете: опаньки, 5000. Да. Ну, мы вам так желаем, Владимир. Давайте к делу.
3: Итак, смотрите, у нас есть три темы для вас сегодня. Юпитер, утюг и цунами. Что нравится?
2: Ну, давайте, наверное, утюг.
3: Приняли. Ну что же, идем к первому факту или фейку. Слово «утюг» происходит из тюркских языков и переводится как «ткань». Правда или нет?
2: Я думаю, что нет.
3: Это действительно неправда. Это означает гладить, разглаживать.
1: Первый правильный ответ есть. Итак, разберемся со вторым. Первые угольные утюги упоминаются на Руси в 1636 году. Правда или ложь?
2: Думаю, что правда.
1: А ведь действительно, первое письменное упоминание вот аж к тем временам относится. Там даже дословно было написано: кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за эти деньги устроил в царицыной палате утюг железный. Да, но там утюг представлял собой такой монолитный инструмент, имел специальное отделение для горячих углей и весил 10 килограммов, вот с чего все начиналось.
3: Да, можно и в мятых джинсах походить, в конце концов было.
2: Да, я такие утюги даже помню, в руках держал.
1: О, круто.
3: Ну что же, третий факт или фейк. Раньше на пятую годовщину свадьбы в СССР всегда дарили утюг. Правда или неправда?
1: Пятая годовщина. О-о-о. Вот прям конкретно. Правда, неправда? Только не говорите, что вы не застали прям совсем времена советские. Ну, хоть несколько-то лет было.
2: Да, конечно, я рожден в СССР.
1: Ну вот, как и мы. Давайте. Правда или неправда? Все должны дарить.
2: Давайте поверим вот этому варианту, что
1: что
2: правда.
1: Дарили.
3: Чем себе? Давайте, раз, два, три и...
2: Да, подарили.
1: Утюг. Подарили, хорошо,
3: да
1: принимайте.
3: Да что ж такое, мы тут уже все, не было такого.
1: Пятая годовщина, это же деревянная свадьба. Какой утюг на дерево-то, а? Эх, три тысячи. Да, все-таки 3000 рублей сегодня получает Владимир. Екатеринбург все-таки опаньки состоялось.
3: Да, 3000 солидно.
2: Спасибо. Да здравствует Ретро-ФМ. Круглые сутки слушаю вас, ребята.
1: Класс, Екату большой привет. А мы послушаем Bee Gees. Давайте.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: достаточно. Может, немножко и приятно убаюкать. Тем более, если речь идет о таком хите, как «How Deep Is Your Love» от легендарных Bee Gees.
1: Мне кажется, у Bee Gees все песни, ну, просто шоколад вообще.
0: Они же не просто Gees, а Bee Gees.
1: В конце концов. Ребята, а сегодня день внезапной поэзии, поэтому, если у вас тоже есть каких-то пару строчек таких интересных...
0: Если после... есть строки про Bee Gees, а ну-ка, друг мой, очнись. Можно же тогда, но не нужно.
1: Очутись, напишись. Да, пишите нам во все соцсети, у нас есть еще буквально 5 минут, чтобы их прочитать. Мы будем очень сильно ждать. Ты смотри, опять в рифму получилось. Что за день такой?
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Менжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 10.55. Сегодня у нас день спонтанного проявления поэзии. А потому много чего в рифму. Давайте разберем из соцсетей.
2: Катерина пишет: холодный кофе и конфеты, коньяк и жесткая диета. Ну, может вредить вашему здоровью. Вот, Натали пишет: я поэт, зовусь Наталья. От меня всем исполнение желаний. Трынь! Александр, можно тебя попросить трынкнуть?
3: Вот так. Ну, вот. Пожалуйста. Ну, тебе что, жалко, ну, трынь. Что ли?
2: Ну, вот, трынь это всем состоялся. От Натальи хорошо. Исполнение желаний. Сегодня официально загадывайте.
3: Да, да, да.
2: Так, звонит он, пишет нам Александр. Или звонит, нам без них не разобрать. Говорим, что слух болит. Дальше я не буду читать.
3: Ну, неплохо.
2: Стихами заговорил. А вот смотри, классно. Александр нам пишет: я сегодня затупила, в ЧГК не позвонила. Угадала я ответ, а вот выигрыша нет. Александр, зато какой классный четверостиш вы нам написали. Мы вас назначаем сегодня главный по четверостишам. Вы выиграли в наших сердечках.
1: Да, и мне кажется, не только вы, потому что я в соцсетях тоже находил правильный ответ в процессе игры. И там даже наши слушатели торжественно вручили символические 30 тысяч рублей, которые сегодня были на кону. Да-да-да.
2: Вот. Ну что, ребят, на сегодня мы как бы, смотрите, здесь заканчиваем, но наши соцсети работают 24/7, они у нас такие трудяги, поэтому если у вас вдруг возникнет какое-то, ну, любое стихотворение, напишите, в конце концов, все порадуются, прочитают. Вот.
1: Да, мы завтра вернемся. В 7 утра будет новая тема, будут хиты, кроме того, на этой неделе мы ожидаем в гости, да, пока, наверное, не буду говорить кого, да, но это будет интересно, это будет увлекательно, это будет по-пятничному, по-нашему, по-первосменски. Все, передаем вас в надежные руки Юр Гурьянова и желаем классной среды. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Привет, друзья! Привет, страна! Привет, среда! 11 часов в Москве. Ну и самое время поздороваться с новостями и с Дмитрием Королевым, который для нас подготовил. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Жители десятков российских городов сообщают о низкой температуре в квартирах. В жилых помещениях прохладно, несмотря на старт отопительного сезона. Как пишет «Известия», по ночам уже бывают заморозки, а в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края батареи остаются холодными. По данным издания, одна из причин – высокий износ коммунальной инфраструктуры. В среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 70-80%.
0: Прости, Дим, я сломаю тебе новость. У меня не работает отопление в квартире. Включите, пожалуйста. Все, я все сказал. Спасибо, извините.
1: Запротоколировано, записано будет. Ну а пока продолжаем. Таиланд планирует ввести туристический сбор для иностранных путешественников, прибывающих в страну воздушным транспортом. Платеж в размере 450 батов, это около 13,5 долларов, может начать действовать с будущего года. Полученные средства Таиланд планирует направлять на повышение безопасности иностранных гостей, в том числе страхование от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, а также на развитие туристической инфраструктуры. День рождения не повод отменять работу. Сегодня российскому лидеру исполняется 74 года. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Владимир Путин в эту среду проведет несколько международных разговоров. Он добавил, день рождения остается для Путина очень-очень личным праздником и в первую очередь связан с поздравлениями от родных и близких. Ну и сегодня должна состояться отстыковка корабля «Крю Дрэгон» от МКС. Экипаж «Крю-12» с командиром Андреем Федяевым должен вернуться на Землю завтра поздно вечером. Напомню, он работал на орбитальной станции с середины февраля. Планировалось, что он покинет МКС в минувший понедельник. Однако из-за погоды и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и американская компания SpaceX перенесла отстыковку. Ну и о делах сердечных. Расставание с парнем влетело в копеечку девушки из Малайзии. После разрыва бывший возлюбленный прислал ей 3 коробки чеков. Они были собраны за 3 года их отношений. По словам девушки, экс-партнер всегда сохранял и после совместных походов и ресторанов, кино и поездок и покупок. Когда она спрашивала, зачем, он отвечал, что это просто привычка и своеобразные сувениры на память. Ну а после расставания мужчина посчитал совместные расходы и решил разделить все поровну. Ну и о валюте. Доллар в эту среду 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну что же ты, человек, который поворачивает главный вентиль, чтобы пошло уже, наконец, по трубам то самое теплом. Это о личном, друзья, об отоплении. Но надеюсь, что у большинства все-таки батареи потеплели. Есть такие сведения, вроде как у некоторых все хорошо. А я подожду, ничего страшного. Подумаешь, ну, пара шерстяных носочков, пижама утепленная с помпончиком, подштаннички, опять же таки, если что, уж на крайний случай. Все нормально. Вот пришел к вам сюда погреться. Музыка нам поможет, она у нас, напомню, самая-самая лучшая. Уже в ближайшее время Лайнел Рич или Лещенко, диджей Боба тоже на подходе. Это Ретро-ФМ, меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Да, это такая песня романтичная. Все никак не могу забыть эту новость про парнишку из Малайзии, который своей бывшей после расставания прислал 3 коробки чеков. Ну, это все расходы за время их отношений. Просит половину вернуть. Ну, вот, чтобы все по-честному. Ну, вот, я не могу понять, честно, это хорошо или плохо. Правильно он поступил или нет. Надо расходы вообще напополам делить? И если да, то в каких случаях? Что думаете? Честно скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Вроде как для любимой, с одной стороны, ничего не жалко. Она же была любимая когда-то, правильно? Вот. Хорошо, что музыка наша классная, не подвластная никаким законам математики, делится на всех. Скоро Ля Буш, Сергей Минаев, Крис Норман, Сьюзи Кватро. Расхватываем прямо здесь, на Ретро-ФМ.

0: Это знаменитая песня «Сос» и группа «La Bouche». Кстати, название этого коллектива переводится с французского как «рот». Ну, тот самый рот, через который едят, через который поют. Я про другие не буду функции рассказывать. Ну, через него дышат тоже еще иногда. А проект, я не понимаю, почему французский здесь, причем немецко-американский вообще. Ну, вот такие вот они, звезды. Вот такая вот она, наша музыка с вами. Любимая, я тоже при помощи этого самого приспособления полезного рта продолжу работать. Здесь еще пару часов с вами побуду. Обязательно меня зовут Юрий Гурьянов. А еще я могу песни красивые ставить. Ну, например, до завершения этого часа «Seven Circle» появится, «Дубы, колдуны». И много чего еще на сегодня запланировано. Прямо здесь, на Retro-FM.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: счастливых. Заберите карту от Тельцин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками.

0: водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве полдень, среда, 7 октября, продолжается на Ретро-ФМ. Ну что, пора, не будем откладывать в долгий ящик, и в быстрый ящик тоже не будем. Тут важно, тут новости. Дмитрий Коляров с нами. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Помощь регионам, пенсии военным и защита от эпидемии. Эти и другие темы сегодня обсуждают в правительстве. На повестке развитие туристических кластеров и строительство инфраструктуры для круглогодичных курортов. Еще одной темой станут меры, которые помогут остановить распространение инфекционных заболеваний. Загрязнение акватории и береговой линии Черного моря в Сочи после пожара на танкере с нефтью нет. Также нет и превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе во всех районах курорта. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Напомню, судно под флагом Либерии было атаковано накануне. На борту находились 23 члена экипажа, граждане Индии. Все они спасены. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен назвала атаки на гражданские суда в акватории Черного моря неприемлемыми. В московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину, ездить на летний можно еще как минимум месяц. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она напомнила, что смена резины должна происходить, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку плюс 5 градусов. А поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать переобувку вплоть до начала ноября. Кстати, на этой неделе в Москве ожидается возвращение к летним значениям температуры. Прогнозируется до 20 градусов тепла. Средний чек пакетного тура по России в октябре снизился чуть более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика цен затронула половину из 10 направлений. Например, отдых в Абхазии и Вьетнаме подешевел примерно на 11,5%. Таиланд показал снижение на 7%, Тунис на 6,5%. Ну а тем временем в Российском Союзе туриндустрии опровергли массовые отказы турецких отелей одиноким мужчинам и мужским компаниям. Причина якобы вероятность пьяных дебошей. Однако данные сообщения не соответствуют действительности, заявили в РТС. При этом там добавили, в Турции действительно есть отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика чаще всего встречается в семейных курортных отелях, но это не общее правило для всей страны. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Доллар американский сегодня 85 рублей 71 копейка, единая европейская 96 рублей 3 копейки. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

тринь траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Of the Night. Это про ночных людей, ну, не знаю, про шумных соседей, видимо, песни, которые по ночам дают о себе знать, или про тех, кто к холодильнику под покровом темноты наведывается. Да, есть такие среди нас? Поднимите руки. Ладно, можете не поднимать, я и так знаю, что есть. Я первый, кстати, поднял. А что там еще под покровом темноты мы, люди, можем делать, а? Никак не вспомню. Что-то было... А, все, вспомнил. Спать, кажется, есть же такое занятие. Или, может быть, еще чего-нибудь, не знаю. Варианты в любом случае имеются. Сейчас, среди бела дня, мы с вами продолжим слушать музыку любимую. Скоро Майкл Джексон подходит. Также А-студио, Рики и Повари, много чего еще. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

Это знаменитый хит Майкла Джексона, один из главных треков в истории поп-музыки, песня «Bad». Кстати, слово «Bad» на афроамериканском сленге того времени означало «неплохой», а «крутой» или «сильный». Майкл, кстати, из тех артистов, который пел о реальной жизни, в том числе и об уличной жизни. Кстати, я делал отдельный выпуск программы «Ю», посвященный легендарному артисту. Послушать его можно, как и все остальные выпуски, в подкастах на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Напомню, что премьерные выпуски программы «Ю» выходят на «Ретро-ФМ» по субботам. В час дня я рассказываю о любимых артистах. На этой неделе речь пойдет о замечательном итальянце, любимом в нашей стране Пупо. Будет очень много интересного. Программа «Ю» в 13 часов по Москве, прямо здесь на «Ретро-ФМ».

Деньги ни за что про покупки, бесполезные и полезные про разные, группа Dire Straits. Кстати, четверть россиян, между прочим, есть опрос, мечтали бы жить в мире без денег. Ну, чтобы как-то вот оно все само, видимо. Я не знаю, как это должно работать, но тем не менее. Также эксперты отмечают, что с возрастом ценность денег постепенно снижается. Ну, а молодежь, молодежь по-прежнему высоко ценит умение делать деньги. Ну, кстати,

0: Рассуждая также вот о материальных благах, большинство единодушно сошлись во мнении, что нормально жить, вот для того, чтобы нормально жить, нужно уметь планировать бюджет. 95% россиян уверены. То есть в этом вся основная суть того, как, так, чтобы все получалось с бюджетами. Кстати, раньше об этом гораздо меньше людей задумывалось. Буквально какие-то 20 лет назад. Меня зовут Юрий Гурьянов. Задумываюсь только о том, какие песни классные впереди поставить. До завершения этого часа «Битлз» с нами и группа «Комбинация». В Москве уже 12:49.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Мы желаем

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдачи автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 13 часов. Продолжается наша с вами малюсенькая вот такая пятница по имени Среда. Прямо сейчас время новостей, о них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. 5 рабочих дней будет отведено на выдачу российского паспорта. МВД утвердила новый регламент. В ведомстве уточнили, место подачи заявления не будет влиять на сроки оформления документа. Обратиться можно непосредственно в подразделение по вопросам миграции через МФЦ или через портал госуслуги. Ну а ранее парламентская газета писала о том, что в российском паспорте обновят образцы штампов, в том числе о регистрации по месту жительства. Руководители Беларуси и России провели телефонный разговор. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные темы повестки дня. Кроме того, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Сегодня российскому лидеру исполнилось 74 года. А ранее сегодня стало известно о телефонном звонке президента Таджикистана российскому лидеру. Эмомали Рахмон поздравил его с днем рождения. Он отметил личный вклад Путина в расширение стратегического партнерства между двумя странами. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. По словам собеседника агентства, ограничения будут распространяться как на компании, так и на физические лица. В черный список будет внесено более 1500 названий и фамилий. Ожидается, что до конца недели Совет ЕС утвердит пакет, после чего санкции вступят в силу. Между тем, как ранее подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, ограничения в конечном счете наносят ущерб самим европейским странам. Золотая неделя подошла к концу. Китайцы отгуляли самые продолжительные каникулы в году. Это 7-дневный период государственных выходных, который стартовал 1 октября, в день образования Китайской Народной Республики. В крупных городах устраивают концерты, культурные программы и другие праздничные мероприятия. Вечером небо озаряют праздничные фейерверки. Кстати, на привычный для россиян Новый год китайцы почти и не отдыхают. Между тем, ранее существовал миф, что россияне слишком много отдыхают. В среднем при 5-дневной рабочей неделе у граждан нашей страны около 118 выходных и нерабочих праздничных дней в году. Кстати, следующие в ноябре. Ну и по количеству отработанных часов Россия стабильно входит в пятерку самых трудолюбивых. При этом и корпоративные праздники опустились со 2 на 4 место. И о валюте на эту среду: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня! Yeah.

Никогда теперь не забуду, как Жанна Агузарова перепела песню группы «Ласковый май» «Белые розы», причем сделала это на английском языке. «White roses», «White roses», ну и так далее. Это, конечно, что-то с чем-то. В программе «Ю» про Юрия Шатунова рассказывал об этом и о других каверах на «Белые розы». Много чего еще там было. Подробности, как всегда, в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». А сейчас планирую быстренько рассказать вам о том, кого мы ждем с распростертыми объятиями в ближайшие минуты. Про музыку нашу, любимую, лучшую. Скоро «Mike and the Mechanics» на «Ретро-ФМ», певица Сиси Кетч и кое-что еще. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошей среды.

Вот так однажды на репетиции основатель коллектива Mike and the Mechanics Майк Резерфорд просто наигрывал аккорды на гитаре и напевал себе, ну, казалось бы, банальную бытовую фразу «She pours herself another cup of coffee». Она наливает себе еще одну чашечку кофе. Ну и все. И с тех пор миллионы людей тоже напевают. И некоторые просто наслаждаются прекрасной песней «Another cup of coffee». Та самая, что мы сейчас послушали с удовольствием здесь, в эфире Retro FM. Сейчас про тех, кто наслаждается утром. Напоминалка про утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рита Субботина каждый будний день с 7 до 11 приходят на Retro FM вместе с играми и крутыми подарками, также темами интересными, новостями, шутками, настроением отличным, само собой. И, конечно, любимая музыка. Это все, что нужно для правильного утра, и все исключительно для вас. Так, что еще для нас, всех здесь на Retro FM собравшихся, уже в самое ближайшее время группа «Итай», «Калибри», «Том Джонс» и много чего еще тоже запланировано. Так и знайте, 13 часов 35 минут московское время.

Это группа Type Calling Your Name. Зову тебя по имени. Имя, фамилия, адрес. Что там еще бывает? Номер карты с тремя цифрами на обратной стороне. Самую ценную информацию, друзья, конечно, надо беречь. Никаких цифрок никому не сообщать. Лишних, персональных тем более. Будьте осторожны, пожалуйста. Я все-таки кое-какие цифры...

0: как себе позволю сообщить, и кое-какие сведения важные. У нас через 10 минут на Ретро-ФМ начинается счастливый час. Это Филич там в 14.00 по Москве. Можно и даже нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я завтра вернусь к вам, ладно? Договорились? Всем пока.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

Ну что, начинаем, друзья. Меня зовут Антон Веселов, и я напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки со своими приветами и поздравлениями присылайте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка программы, находите Филичиту, заполняете специальную форму. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе, там выложено специальное сообщение, по которому можно оставить привет или поздравление. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подписывайте сообщение. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано.

0: Коллега Елена из Новосибирска передает большой привет Марии Андреевне, своей коллеге, которая в данный момент трудится, не покладая рук. Желает ей хорошего настроения и удачного дня. Оксана из Владивостока, Газизовы и друзья поздравляют Анюту с днем рождения. Желает ей, чтобы каждый день приносила радость, вдохновение, приятные сюрпризы. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних людей и исполнения самых заветных желаний.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Оператор Виктория из поселка Железнодорожный Калининградской области передает привет своей любимой напарнице Олесе Советской. «Я желаю тебе, моя дорогая, хорошего дня», пишет Виктория, «и очень люблю». Константин и Ольга Сетишкины поздравляют с юбилеем Валентину Бабушкину из города Зея Амурской области. Желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия. Очень ценим нашу дружбу. Ну, а Наталья и друзья из Москвы поздравляют с днем рождения Анну Лобашову. Желают, чтобы у нее всегда хватало сил осуществлять задуманное, чтобы оставалось время для себя.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Богдан передает привет хорошему человеку Юрию Большакову из Крыма. Юбиляршу Татьяна на связи. Нам, говорит, сестричкой двойняшка сегодня на двоих 140 лет. От души поздравляю Любашку, очень скучаю. Она уже 50 лет живет в Москве, а я в Северодвинске. Очень ее люблю и скучаю. Ну, мы вас, Татьяна и Любаша, поздравляем. Ну, а Татьяна Соколова из деревни Некрасово Томской области поздравляет Марину Кельину из Северск Томской области с днем рождения. Здоровья тебе, Марина, оптимизм, успешных дел, чтобы внуки радовали, муж баловал, и обязательно, и всяческих успехов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: BG's Felicity на Ретро FM. Друзья, вы не забывайте, пожалуйста, подписывать сообщения. Много неподписанных, но нет совершенно возможности их прочитать, потому что непонятно, от кого они, кому они, из какого города. Не жалейте букв, пожалуйста, подписывайтесь. Семья Моисеенковых из Мурманска поздравляет племянника Алексея Александровича, простите, Андреевича, Алексея Андреевича с днем рождения, с 27-летием. Желают всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи, позитивного настроения Алексею Андреевичу Моисеенкову. Ян Георгиевская из Москвы поздравляет своих родителей Тамару Петровну и Вячеслава Викторовича Астаховых с юбилеем, золотой свадьбой. Желаю здоровья, пишет Яна, всех благ и прожить столько же в любви и радости. Вы идеал для всех нас. Мария поздравляет своего замечательного, чудесного друга Ан Ло с ее днем рождения. Дорогая, желаю счастья, здоровья, успехов во всем и везде. Желаю не болеть, не грустить, пишет Мария. Радоваться, наслаждаться жизнью, и пусть судьба преподносит только приятные подарки и сюрпризы.
1: Телефон в Москве 495-2324-80.

Ираклий передает привет своим дорогим коллегам Диме и Кристине. Спасибо, что вы есть. Племянник Тимофей, невестка Настенька и дочка Маруся передают привет Ирине Федоровне. В этот прекрасный солнечный день мы вас любим. Ну а сын Максим поздравляет с днем рождения любимую маму Светлану Юрьевну Макееву. Она сейчас живет в городе Верхняя Салда Свердловской области. И желает, чтобы сбывались все ее желания, и пусть здоровье крепко.

Константину Алексеевичу и Алексею Викторовичу. Работаем, несмотря на все трудности. Всем хорошего дня. Анна из города Электроугли передает брату Владимиру привет. Он живет, работает в Сочи. Желаю ему крепкого здоровья, пишет Анна. Ну, а Мария Ворнова из Твери передает привет своим замечательным любимым друзьям и коллегам из управления Минюста по Тверской области. Хорошего всем дня, отличного настроения, а Олегу Николаевичу отличного отпуска и хорошей погоды. Годы всех обняла, приобняла через города и расстояния.

0: жизнерадостные. Рики Мартин, Филичите на Ретро FM. Ну, собственно, а как иначе? Это же Филичита. Так, друзья, читаю подписанные сообщения. Вера из города Покачи передает огромный привет своей сослуживице Розиле, которая так же, как и Вера, сейчас слушает Ретро FM. Все будет обязательно хорошо. Коллектив аптеки Анте из города Кологрива поздравляет коллегу Наталью Владимировну Кузнецову с днем рождения, желает ей крепкого здоровья, удачи, счастья, мира, любви, позитивного настроения. Ну а Наталья Петельна из Москвы передает привет своему мужу Дмитрию Евгеньевичу, желает ему удачного рабочего дня. Люблю, жду, пишет Наталья. До встречи дома.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Вера Салтыков завершает сегодняшнюю Филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Дочь Надежда передает привет маме Галине Мешковой. Хочу ей пожелать хорошего настроения, удачного дня, пишет Надежда. Артур из Астрахани передает огромный привет экипажу земснаряда Дили-3. Поздравляет брата с рождением дочки. Желает всем хорошего настроения. Анастасия Желябина, подруга и коллега по работе, передает привет другой Анастасии из города Батайска Ростовской области. У нее скоро, а точнее в эту пятницу, новоселье. Пусть новый дом станет местом, куда хочется возвращаться каждый день, где будет уютно, спокойно и по-настоящему тепло. Елена из Москвы и Тай из Нальчика передают привет и поздравления с юбилеем полковнику милиции, полиции, наверное, теперь уже, Сергею Ивановичу Лисицыну. Здоровья ему и близким, радости от жизни, позитивного настроения, мирного неба над головой. Ну что, друзья, на этом все. Завтра с 2 до 3, как всегда, Филичита на Ретро-ФМ.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вновь в столице. На Ретро FM впереди тот, кто у нее. Группа Иванушки Интернешнл и Bad Boys Blue. Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В 5 субъектах страны утвердили программы регионального материнского капитала. В частности, выплаты почти в 1 000 000 рублей и более будут в Брянской, Калининградской и Пензенской областях, в Приморском крае и на Ямале. Масштабную реформу готовит Свердловская область. Напомню, на федеральном уровне маткапитал существует с 2007 года. При этом регионы наделены правом формировать собственные меры поддержки демографической ситуации. Индия заявила о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. Россия приветствует такую позицию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страна выступила со своим планом. Ранее президент Владимир Путин отметил, что идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди направлены на поиск взаимоприемлемых выходов из ситуации. И по данным СМИ, интерес Нью-Дели связан с желанием обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей из России. Сочинские пляжи пока останутся закрытыми. Введенные ограничения на купание после атаки на нефтетанкер сохраняются. Об этом по итогам заседания оперштаба сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он отметил, что открытое горение на судне ликвидировано. Оно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района. Загрязнение моря нефтью не зафиксировано. Нет и предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Мониторинг продолжается. Российский президент продолжает принимать поздравления с днем рождения. Не осталось в стороне и африканская молодежь. Филиал Центра народной дипломатии в Того подготовил музыкальный клип для Владимира Путина. Видеоролики молодые африканцы в шапках-ушанках, кокошниках и с российским триколором танцуют и исполняют рэп-композицию. Как сообщили в Центре, в Того много молодых людей, которые смотрят на Россию с любовью и уважением. Ну и немного страшилок из ЮАР. Южноафриканский пастор назвал даты нового апокалипсиса. По словам Джошуа Млакела, это случится уже буквально 12 или 13 октября. Кстати, ранее пастор уже прославился своими неудачными предсказаниями конца света. Например, это должно было произойти еще в сентябре прошлого года. Тогда многие поверили ему и начали продавать дома и машины, и даже увольняться с работы. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: А может, как раз стоит подойти и коснуться рукой? Психологи утверждают, что тактильный контакт, он очень даже способствует взаимопониманию. Так что, друзья, берите на вооружение, используйте в общении с противоположным полом. Это Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а совсем скоро у нас Лев Лещенко группы «Аква» и «Секрет Сервис».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Утреннее шоу на

Ну, если уж говорить про начало-начало, то выходные, друзья, по-настоящему начинаются, конечно, с часу дня. Кстати, именно в это время в нашем эфире

0: Как покупатели гитар в музыкальных магазинах любят больше всего наигрывать гитарные рифы из Дыма на 2, но и Пепл. Покупатели саксофонов предпочитают наигрывать соло из этой композиции Dire Straits. Это чистая статистика, я не выдумываю. Dire Straits на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Modern Talking и Синяя птица.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро ФМ. Впереди только суперхиты. Группа Домино, Игорь Иванов и Сайлент Сокол. Новости в начале часа в студии Игоря Акулова. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает внесение в черный список свыше 1500 юридических и физических лиц, связанных с оборонным сектором России. Этот пакет не содержит принципиально новых масштабно-торговых и экономических запретов, однако станет самым крупным по числу одномоментно внесенных фигурантов за последние 4 года, фактически увеличив общий санкционный список в 1.5 раза. До этого в него входили чуть более 3000 объектов. Загрязнение акватории нефтяным грузом после атаки на танкер «Афромакс Рио» побережья Черного моря нет. Об этом сообщил Минтранс России. Танкер под флагом Либерии вчера вечером подвергся атаке, вследствие чего возникло открытое горение нефти в морской акватории. Экипаж в составе 23 человек спасен. Все моряки являются гражданами Индии, и по предварительной информации пострадавших на борту нет. Остров Бали в этом году выбыл из топ-10 наиболее популярных стран для покупки недвижимости россиянами. Лидерство сохраняют Таиланд, Турция и Арабские Эмираты. Кипр и Греция поднялись на 4-е и 5-е места благодаря визовым возможностям, а Грузия вошла в рейтинг на 6-м месте. Из топ-10 выпала Индонезия, поскольку покупатели отпугивают проблемы с разрешениями на строительство и статусом земли на Бали. Медианный бюджет покупки недвижимости за рубежом увеличился год к году на 9,5% до 298 тысяч евро. Эксперты перечислили рекомендации по защите от мошенников. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров, если вы не ждете звонка, и сразу класть трубку при любом сообщении, связанном с информацией о деньгах. В подобных случаях лучше перезванивать по официальным номерам организации самостоятельно. Традиционно никому нельзя сообщать коды из СМС, пин-коды и CVV-коды. Пожилым родственникам стоит настроить определитель спам-звонков, а всем членам семьи менять пароли раз в 2 месяца. И россияне смогут увидеть 2 метеорных потока – Дракониды и Ориониды. Наблюдать их можно будет в ночь на 9 и 21 октября соответственно. Дракониды достигнут максимума 8 и 9 октября с ожидаемым числом до 15 метеоров в час, а Ориониды – 20-21 октября с интенсивностью до 20 метеоров в час. Лучшим для наблюдений будут Дракониды, чей пик придется на новолуние. Благоприятные условия складываются, когда Луна не засвечивает небо, а радиан поднимается достаточно высоко над горизонтом. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Вообще, конечно, несправедливо, друзья, тратить треть жизни на сон, но, к сожалению, больше никак не удается, хотя иногда очень хочется, особенно, вы знаете, вот ближе к середине октября. 16 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ квартет «Абба», группа «Рефлекс» и дуэт «Роксет».

Как говорил один мой приятель, утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки. Но есть нюансы, друзья. Если вы хотите тоже с утра пораньше просыпаться в отличном настроении, слушайте «Первую смену» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11. Игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: от группы Joy. Ну, а мне пора уже говорить вам goodbye, друзья. На сегодня моя смена закончена. Пойду домой потихонечку. А в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова, друзья. 16:49 столица. До конца часа Джо Дассен и Группкино на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: 15 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Москве 17.00. Русские размеры Майкл Джексон ждут нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Последние новости расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Банк России сохранил без изменения список системно значимых кредитных организаций. Он по-прежнему состоит из 12 банков. На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора. В прошлом году регулятор представил новую методику определения системно значимых кредитных организаций, которая будет учитывать количество клиентов, развитие экосистемы и значимость на рынке платежных услуг

России планирует распределять крупнейшие банки по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала от 0,5 до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года кандидатов-водителей будут фотографировать при сдаче теоретического экзамена, а автоматизированная система должна обеспечить фотографирование в процессе его проведения. Результаты экзамена могут быть аннулированы, если выяснится, что заявитель использовал справочные материалы или иные средства хранения и передачи информации. Срок назначения практического экзамена при успешной сдаче теории сокращен с полугода до 60 дней. Стоимости приема и доставки заявлений на получение госуслуг через Почту России МФЦ не должна превышать 5000 рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, устанавливающем правила использования средств, которые Почта России МФЦ получают за прием и доставку заявлений, а также за доставку и вручение готовых документов. Постановление должно вступить в силу с 1 марта следующего года. Развитие АПК невозможно без развития сельских территорий и сохранения там человеческого потенциала с современными технологическими компетенциями. Об этом заявили участники дискуссии о будущем агроиндустрии. Технологии должны работать прежде всего для человека, а профессия оператора техники требует уже совсем других компетенций, чем 10-20 лет назад. Также отмечается фронтальная пересборка профессиональной структуры отрасли, где даже агрономы, ветеринары и зоотехники теперь должны понимать генетику. И топор, который был реквизитом на съемках фильма Стэнли Кубрика «Сияние», выставят на аукцион. Культовое оружие окажется на торгах вместе с другими предметами из личного архива режиссера. Его рассчитывают продать по цене от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Всего на аукционе представят сотни лотов, среди которых небесно-голубые платья близняшек из «Сияния». Аукцион состоится 3 февраля после публичных выставок. И о валюте на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как всегда бывает, приходит утро, и все тайны ночи сразу перестают быть таковыми. До следующей ночи. Скоротать это время нам помогают дела насущные, работа, заботы и, конечно же, любимая музыка. Юра Шатунова на Ретро FM далее сменит Джо Кокер в Москве 17.18. Трудовая среда, кстати, уже почти на исходе, друзья. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера под лучшие песни последних десятилетий.
1: Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

Сегодня в день, когда вспоминают про теплые вещи, есть и такой день в календаре праздников. Ну, как-никак уже октябрь на календаре. Многие не особо пока по этому поводу заморачиваются. Кто-то и в танце готов согреться, дабы не замерзнуть. Взять пример с Мика Джаггера, который двигается ого-го, как на сцене. Предлагают Maroon 5 и Кристина Агилера слушателям RetroFM в 17.33 по Москве. Ну, а через 3 минутки нам споют веселые ребята и Рафаэла Карра.

0: Как говорится, легко ненавидеть и трудно любить. Так уж повелось, что на этом основаны многие вещи в нашей жизни, но есть среди нас те, кто понимает, что любовь, прощение и великодушие требуют большого сердца, большого ума и больших усилий. И усиленно работают над этим. Усиленно. Бодримся, друзья, под занавес этого трудового дня. Ну и готовимся к приятному вечеру под музыку Retro FM. Это группа Erasure, далее Сиси Кетч и Михаил Муромов. Столица 1748. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Мы желаем.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
3: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
4: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Юрий Антонов и Modern Talking откроют дверь в новый музыкальный час на Retro FM в Москве. 6 вечера. Игорь Акулов продолжает знакомить нас с последними новостями. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Компания Wildberries в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок. Через платформу образовательные организации смогут проводить госзакупки с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса. При этом максимальная сумма одной закупки составит до 5 миллионов рублей. Ассортимент, рекомендованный Минпросвещение и соответствующий требованиям к закупочной деятельности, включит канцелярские и хозяйственные товары, технику и оборудование. На первом этапе ЦПЗ будет доступно продавцам из тестовой группы. Рефинансирование ипотеки стало устойчивым трендом в России. С начала текущего года спрос на него вырос в 7 раз год к году. Доля ипотечных покупок жилья увеличилась на 7 процентных пунктов. Первый значимый отклик был зафиксирован в сентябре прошлого года после снижения ключевой ставки до 17%. В октябре рост ускорился до 3-кратного, а к февралю 2026 года достиг пика. Заявки увеличились в 13 раз год к году. Сейчас темпы спокойнее, и рефинансирование сохранится как тренд. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов России по итогам года могут вырасти вдвое и превысить 100 тысяч автомобилей. За 9 месяцев на учет поставили 11 400 электромобилей и 58 700 подключаемых гибридов. Продажи электрокаров выросли на 42%, а спрос на гибриды в 2,5 раза. Причем основной всплеск пришелся на последние 3 месяца. А по мнению участников рынка, даже при нормализации ситуации с топливом, рост рынка электромобилей продолжится, поскольку это общемировой тренд. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для госуслуг. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или ЕМИАС, а на деле присылают вредоносный файл, который дает доступ к данным и функциям устройства. Специалисты напомнили, что государственные медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения и посоветовали загружать приложение только из официальных источников, проверяя информацию об обновлениях в самом сервисе. И в Вологодской области планируют построить новую резиденцию Деда Мороза за 1,2 миллиарда рублей. В рамках мастер-плана Великого Устюга на ближайшее десятилетие сформированы 42 проектных предложения, включая превращение тематического парка Дед Мороз в круглогодичный туристический кластер. На слайдах представлены визит-центр, гостиничный комплекс, сеть из 22 гостевых домов, развлечений детского развития, а также новая усадьба площадью 4700 квадратных метров. И о валюте на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Желаем счастья героям этой песни, особенно героине, вытереть слезки. Кто еще своего счастья не нашел, не дождался, не выстрадал, не расстраивайтесь и не опускайте рук. Все будет, ибо всему свое время. 18:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера под музыку Ретро-ФМ. Это «Саваш», а впереди у нас Михаил Шуфутинский и группа «Юритмикс».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

сколько классных песен, сколько разных артистов звучат на ретро-ФМ, у которых очень интересная история. Взять, например, группу Space, музыканты которой выбрали редкий для середины конца 70-х жанр, в котором переплелись диско и космическая электроника. Рисковали? Конечно, но риск-то был оправдан. Их дебютный альбом, выпущенный в 77-м году, мгновенно стал хитом. Еще больше интересных историй по субботам в программе «Ю» рассказывает на ретро-ФМ Юрий Гурьянов. Рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на ретро-ФМ с часу до двух.

0: Помнится, несколько лет назад один художник решил выяснить, как должна выглядеть самая красивая женщина на свете. Взял фотографии нескольких знаменитостей, сводящих с ума мужское население планеты, и с помощью фотошопа создал из них единую комбинацию. Лично у меня этот собирательный образ восторга не вызвал, как и у многих мужчин. Мораль. Каждая женщина хороша по-своему, а то и лучшая в своем роде. Для каждого любящего ее мужчины. Каково является и героиня этой песни Сандры, что звучит на Ретро-ФМ в 18.49 по Москве. Порадуемся за нее. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптек Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптек Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными...

0: ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и времени.

0: Новый музыкальный час на Ретро-ФМ начнем под песни Дмитрия Маликова и Эдди Хантингтона. 7 вечера в Москве. А прямо сейчас самые последние новости расскажет нам Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. На нем обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбез Дмитрий Медведев, также глава администрации президента Антон Вайна и помощник президента Николай Патрушев. Напомню, что ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Было отмечено, что европейское население понимает последствия агрессии против России, враждебных действий политического руководства. Руководство стран Европы. Средняя выплата по ОСАГО в январе-августе этого года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 126 400 рублей, а средняя премия по годовым договорам составила 7 761 рубль. Было отмечено, что рост выплат был ожидаемым, поскольку с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, подготовленные по новой единой методике Банка России. Стоимость полисов растет заметно медленнее средней выплаты из-за высокой конкуренции страховщиков из-за аккуратных водителей. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indiego создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки отечественных игровых студий к IPO. Якорным институциональным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Фонд создан для отбора и масштабирования студий и паблишеров с экспортным потенциалом выхода на зарубежные площадки, включая площадку Steam. Около 11,5% граждан России придерживаются принципа здорового образа жизни. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в стране расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию и физической активности. Приверженность населения к ЗОЖ нужно повышать, чтобы к 30-му году показатель увеличился как минимум в 1,5 раза. И исследование показало, что люди могут переносить гендерные предубеждения из реального рабочего мира на взаимодействие с искусственным интеллектом. Исследователи выяснили, что женскому ИИ-ассистенту в среднем платят на 10% меньше, чем мужскому, хотя оба выполняли одинаковый труд на одной технологии. В эксперименте участники работали в виртуальном офисе с двумя человекоподобными персонажами. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Не знаю, было ли это первоапрельской шуткой или нет, но лет 6 или 7 назад, как раз в апреле, где-то на просторах интернета промелькнула новость о том, что Роскосмос планирует награждать выдающихся россиян полетами на орбиту. Вот такая премия за достижения в профессиональной сфере. По-моему, отличный повод работать лучше, друзья, особенно если еще в детстве мечтали увидеть Землю из иллюминатора. Надеюсь, все-таки в Роскосмосе не шутили. Земляне на Ретро-ФМ в 19:20 по Москве. Далее нам споют и сыграют дубы колдуны Альбана и Рамина Пауэр. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

Хороший, бодрый ритм, который воспевала Мари Клэр Дюбальда. Ну, что может быть лучше для звонка будильника по утрам? Особенно, если после пробуждения сразу же настроиться на волну ретро-ФМ и на наше утреннее шоу «Первая смена». Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире игры с крутыми призами. Тема, которую мы обсуждаем всей страной. Самые свежие актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной. Отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка, друзья. Все, что нужно для грамотного и правильного начала вашего утра. Просыпайтесь вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ уже завтра с 7 до 11.

0: шутят в некоторых трудовых коллективах. Чтобы ничего не переделывать, делать ничего не надо. Как бы то ни было, друзья, сегодня эта трудовая неделя перевалила экватор, и мы вместе с ней выходные стали чуточку ближе. Конечно, среда не суббота, но помечтать охота. Делаем это под музыку Retro FM. Дитер Волин и группа блюсистов на Retro FM в 19:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
7: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 8 вечера. Через пару минут нас порадует на ретро-ФМ группа «Цветы» и «Сиси Кетч» в начале нового часа. Но сначала информационную картину среды обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Росприроднадзор не нашел загрязнения акватории Черного моря и береговой линии у Сочи после пожара на танкере «Афромакс Рио». Вечером 6 октября судно с грузом нефти под флагом Либерии подверглось атаке у побережья Черного моря, что привело к открытому горению нефти в акватории. В Минтрансе отмечали, что приступить к тушению пожара можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Оперативный штаб Сочи решил временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Открытое горение впоследствии было ликвидировано. Суд признал компанию Google виновной в осуществлении иностранным юридическим лицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России. Компании был назначен штраф в 10 миллионов рублей. За такое же правонарушение сегодня была оштрафована соцсеть TikTok также на 10 миллионов рублей, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за различные административные нарушения, а в марте 2022 года она временно запретила размещение новых роликов и прямых трансляций в России. Биткоин за сутки подешевел на 4000 долларов и обновил минимум октября. Цена ведущей криптовалюты опустилась с 86 600 долларов до 82 700 долларов, потеряв за 24 часа более 3,5%. Также монета эфириум снижается еще сильнее на 5,5% за сутки до около 2500 долларов. Почти все криптовалюты из топ-100 в минусе. В соцсетях обсуждают скорую потерю крупного постоянного покупателя монеты эфириум компании Bitmain, которая почти достигла цели накопления 5%. Эксперты отмечают неоднозначную макроэкономическую среду для криптовалют. Правительство России учредило для студентов университетов премии имени академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Курчатова в области физики и радиохимии, Александрова в области технологий, ядерной, электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов, а ежемесячная стипендия будет назначаться каждый год, начиная с текущего года. И турист из Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. Мужчина из деревни увидел паука в ванной и решил отпугнуть его зажженным листом бумаги. Однако, когда мужчина вышел из комнаты, начался пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно охватил все здание, едва не перекинувшись на соседние дома. Самого туриста удалось спасти, а материальный ущерб власти оценили примерно в 2 миллиарда рупий. Это около 9 миллионов рублей. И расскажу о валютах на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как сказал один поэт, глаза открываешь 8, сходил в магазин. Среда, сварил себе кофе, осень, прилег отдохнуть, зима. Вот и... Вот так время бежит, друзья. Так и проходит жизнь. Ну, до зимы еще время есть. Чуть более полутора месяцев. А в остальном осень, среда, 8. Правда, 8 вечера. 8:20, если быть точным, сейчас в Москве. Хулио Иглесиас только что был на Ретро-ФМ. А через несколько минут послушаем группу «Русские размеры» и Стинга с группой «Полис». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Осенних ноток в нашем настроении с каждым днем становится все больше. Правда, к настроениям тех, для кого осенячье очарование, это относится куда в меньшей степени. Как ни крути, в их душе все-таки праздник или предвкушение праздника, если речь идет о золотой осени, самый пик которой нас еще ждет впереди. Ну, а на Retro FM впереди еще очень много классной музыки, лучшей музыки последних десятилетий. Это группа Gypsy Kings, в столице 20 часов 33 минуты. Совсем скоро нам споют Лубега и Лев Лещенко. Здесь на Retro FM. Оставайтесь с нами.

0: Ой, спасибо, Саманте Фокс, за этот заряд бодрости, после которого хочется взбодриться еще больше. Так зачем же дело стало? Без 12.09 в Москве, а с 21.00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Энергичная музыка для веселого отдыха, все самое зажигательное, танцевальное из последних десятилетий для вас, друзья. Зовите друзей, соседей, танцуйте на здоровье. Встречайте Тимура Соколова, а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад. Пенсионный максимум и получаешь.

0: получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: Радио Хаб.
3: 12+.
1: Ретро-ФМ.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Александра в нашем миксе. Это Secret Land. У нас от вас никаких секретов. Каждый день с 21 до полуночи мы танцуем на вечеринке Retro FM. Приглашаем абсолютно всех в нашу веселую, энергичную компанию. Далее Каома, Катя Лили, Bad Boys Blue. Меня зовут Тимур Соколов. Миксую для вас. Танцую вместе с вами.

общем, фраза «через тернии к звездам» — это про нее. Сиси Кейч. Только что дали в нашем миксе Майкл Джексон, кино, Мурат Насыров, Алена Апина и группа «Аква». Танцуем дальше.

0: Уникальная способность Виктора Цоя петь грустно даже про лето, которое ушло, но обещало вернуться, когда одному Богу известно. Потому что лето в России, друзья, штука непредсказуемая, зато зима нас никогда не опаздывает. Но что постоянно в этом мире, так это вечеринка Ретро FM. Любое время года, каждый день с 21 до полуночи. Танцы, диско, рок-н-ролл, все это здесь и только для вас. Диджей Сэши, Эквадор, а еще Ингрид, Мама Мия, уже совсем скоро.
1: Реклама.

переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

качество, мелодию куплета для этого суперхита продюсер группы Boney M Frank Farian позаимствовал из тунисской народной песни, услышанной им во время отдыха в Северной Африке. Вот такая интересная история у любимой всеми нами работы My Baker, которая только что украсила вечеринку на Retro FM. Ну а продолжит ее уже совсем скоро Блонди, Глория Гейнер и Андрей Губин. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

Но у кассеты, как известно, две стороны, А и Б, а это значит, что закончилась одна, можно перевернуть на другую. Что мы и делаем. Продолжаем зажигать под микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Женя Вилаусов только что, далее Игорь Николаев, доктор Албан, let the beat go on, через пару минут.

Но это «Руки вверх», этим все сказано. Главные звезды всех вечеринок, под хиты которых визжали все девчонки планеты. Да и мальчишки тоже. 22.50 в столице, в финальной части этого часа. В нашем миксе Хуана Сеника. Танцы продолжаются. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаю вместе с вами.

девчонки, улыбаемся, танцуем, расслабляемся. Это вечеринка Ретро ФМ. У нас тут очень хорошо, причем абсолютно всем без исключения. Через пару минут будет еще лучше, так что зажигаем, не стесняемся. Станет жарко, раздеваемся. Все равно никто не видит. Впереди свежая подборка суперхитов Мастербой, Hi-Fi и Eruption в нашем миксе через пару минут.

Вот так, с легкой руки группы Master Boy, меланхоличная испанская баллада превратилась в зажигательный танцевальный хит. Porquete Vas, для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Продолжаем танцевать. Впереди Натали, No Mercy, Игорь Корнелюк и греческая группа Антик. Суперхит Динато Динато. Через пару минут.

Я когда в ночном клубе работал диджеем, мне девчонки с танцпола тоже кричали: «Тимур, я хочу от тебя детей, поехали со мной». В общем, всем нам, мужчинам, желаю сегодня ночью услышать такой же комплимент от женщины, какой нам только что сделала Натали Мейвуд, Владимир Пресняков и Африк Симон. Впереди это будет финальный микс сегодняшней вечеринки Ретро FM. Я, Тимур Соколов, остаюсь здесь и буду ждать вас в новом часе уже в четверг.

Да уж, мам Мария, уже 8 октября на календаре. Как быстро летит время, глазом не успели моргнуть, как уже экватор осени. Ну, почти экватор. И экватор час, кстати. Тоже, правда, почти. 20 минут первого в Москве. Далее с нами Bee Gees и Игорь Николаев. А еще очень красивая мелодия «Lily Was Here» от Candy Duffer. Обязательно дождитесь.

Биджиз поют про трагедию в любви, именуемую расставанием. Но зачастую за этим самым расставанием следует либо счастье одиночества, либо новая любовь. Второе, конечно же, предпочтительнее, да хотя для кого как. В общем, как поется в песне Андрея Никольского, которую мы услышим совсем скоро, я поднимаю свой бокал ароматного кофе за всех, кто счастлив в паре, либо в одиночестве.

0: Уж как Чип и Дейл, только музыкальные мчатся к нам на помощь и спасают от скуки этой прекрасной осенней ночью. Майкл Джексон на «Синяя птица» продолжит эфир ЭТРФМ 050 в столице. Всем, кто не спит, пламенный привет.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется и погода, и на

быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить.

Кара Мия на Ретро ФМ. Небольшой урок итальянского от испанской группы Баккара. «Моя дорогая», так переводится название этой песни. Ну или как поет Лада Дэнс, «Девочка ночь». Тоже подходит, в принципе, правда, отдаленно. Скоро услышим.

Say You, Say Me, песня, которая напоминает нам о том, что говорить друг с другом – это важно. И желательно говорить друг другу только хорошее. Но это в идеальном мире, а в нашем, знаете ли, как пойдет. Но стремиться к идеальному все же надо, друзья. Из приятного скажу вам, что впереди нас ждут группы комбинации проекта Art Company, а чуть раньше – мистер президент и легендарная Коко Джамбо.

0: Ну все, уехала вишневая девятка, причем навсегда, причем в прошлое. Но память о ней будет жить вечно. Хорошая была машина. Хороший у нас с вами эфир получился, друзья. Прощаюсь до завтра. Напоследок поставлю вам Secret Service и команду Beatles. Ну и передаю бразды правления Илье Глебову. Ему и вам доброй, нескучной ночи. Пока.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

слушаешь эту песню Мадонны, и как-то сразу какой-то сиесты хочется. Ну, то есть какого-то такого расслабленного отдыха. Ну, собственно, 2:20 в Москве. Самое время для расслабленного отдыха под музыку Ретро-ФМ. Но если вы активно проводите это время суток, то, пожалуйста, поддерживаю. Меня зовут Илья Глебов, Пупа, Андрей Миронов, Глория Гейнер. Через пару минут.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Пупа и много-много каких-то очень важных слов им сказано, спето в этой песне. 2.34 в столице, дальше на Ретро FM и Type, Элтон Джон и группа «Мираж» через

Зовет она его по имени, зовет, и тихо зовет, и громко зовет, а он что-то все никак не отвечает. Может быть, имя неправильно произносит. И Тайп его зовут, или просто товарищ Эриксон. 2.49 в столице, дальше Сандра, Лев Лещенко на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.